0: Машину пехоты, боевую бронированную машину, 8 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку, станцию радиоэлектронной борьбы, 21 наземный робототехнический комплекс и 27 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами. Всего в полосе ответственности южной группировки войск противник потерял до 165 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены 3 боевые бронированные машины, 12 автомобилей и самоходная артиллерийская установка. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 19 антенн связи и ВПЛА, 5 терминалов Starlink, 8 наземных робототехнических комплексов. Поражено 6 пунктов управления ВПЛА, а также 30 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ. Сбито 15 беспилотников противника.
1: В северо-западной части Красного Лимана группировка «Запад» овладела 10 опорными пунктами и очистила от украинских вооруженных формирований 46 зданий. За сутки уничтожено не менее 30 военнослужащих ВСУ. Стратегические ракетоносцы Ту-160 дальней авиации Воздушно-космических сил России выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Как рассказали в Минобороны, продолжительность полета составила около 16 часов. Самолеты отработали дозаправку топливом в воздухе. Их сопровождали экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31. На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождались самолетами иностранных государств. Как отметили в военном ведомстве, экипажи дальней авиации регулярно совершают полет над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей. Все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Иран и США создали 4 рабочие группы для подготовки будущего соглашения, сообщил замглавы МИДа Исламской Республики Казем Гарибабди. По его словам, они займутся вопросами снятия санкций, ядерной программы Ирана, экономическим развитием и восстановлением страны, а также контролем за выполнением будущих договоренностей. Напомню, переговоры между Тегераном и Вашингтоном прошли в воскресенье в Швейцарии. На следующий день страны-посредники объявили, что сторонам удалось добиться обнадеживающего прогресса. По итогам встречи иранская и американская делегации договорились продолжить технические консультации и создать комитет высокого уровня, который будет контролировать переговорный процесс. Подготовить окончательное соглашение стороны рассчитывают в течение 60 дней. Заводы Ford и General Motors могут подключиться к производству оружия, включая ракеты Patriot и Tomahawk, заявил Дональд Трамп. Некоторые автомобильные компании, если у них есть избыточные мощности, заключают сделку на производство ракет, сказал президент США во время общения с журналистами в Белом доме. Он также отметил, что у General Motors уже имеются планы в этой сфере, и администрация намерена их поддержать. По словам американского лидера, развитие военного производства станет важным стимулом для экономики страны. Число обратившихся за медицинской помощью после природной стихии в Кушве Свердловской области выросло до 16 человек. Полностью разрушено 32 частных жилых дома, сообщили в региональном главке МЧС. Накануне стало известно о смерче. На кадрах из соцсетей видно, как большая воронка гнет деревья и движется в сторону жилых строений. Вокруг летают мусор и мелкие обломки. Позже ученые рассказали РИА Новости, что в городе образовался смерч. На территории Кушвы ввели режим чрезвычайной ситуации. Ранее власти региона уточняли, что всего, по предварительным данным, пострадало 97 домов, а также 25 автомобилей и 15 линий электропередачи. Оценка ущерба продолжится в светлое время суток. Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Спасатели оказывают адресную помощь жителям. Развернут пункт временного размещения на 50 человек. Погода в Москве сегодня формирует антициклон, обойдется без осадков, а температура в течение дня будет соответствовать климатическим показателям, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
2: В течение дня синоптическая ситуация в центральной России обусловится западной периферией антициклона. В Москве и по области ожидается переменная облачность. Без осадков ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Максимальная температура воздуха составит плюс 22-25, а это соответствует климатическим показателям макушки лета. Атмосферное давление будет слабо расти, составит 746 миллиметров ртутного столба.
1: По словам Тишковца, завтра в столице тоже будет сухо и тепло, а затем ненадолго похолодает. Однако уже к воскресенью температура воздуха вновь поднимется до показателей нормы. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
3: Погода.
1: Сейчас столица плюс 17, давление 746 миллиметров, влажность воздуха 78%. В Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность без осадков и плюс 19-21 градус.

0: бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
1: Категория 12+. Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.

Спонсор программы – официальный импортер «Роксмотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг». Внедорожник «Рокс Адамас». Королевская роскошь. Посмотрите на эту скульптуру в движении на официальном сайте. Выберите «Адамас». Получите королевский тест-драйв.

0: Сергей Стиллавин и его друзья.
1: Дорогие товарищи, доброе утро.
2: Здравствуйте, Владислав Александрович.
1: Грант. Да, Грант Мерси. Угу. Да, да, да. Слушайте, мы с вами в эфире очень часто...
2: Я вам киваю.
1: Вы киваете. Тогда о главном. Давайте сразу скажем. Да, о главном. Потому что не стало замечательного актера.
2: К сожалению, да.
1: Да, и исполнителя, ну, для души он это делал, Михаила Ножкина. Вот, ему было 89 лет, и все, конечно, помнят и фильмы, и «Хождение по мукам», и «Ошибка,
2: конечно,
1: резидента».
2: Да.
1: Замечательный человек, патриот настоящий, говорил правду в самые такие непростые годы. Да? Ту правду, которая, собственно говоря, сегодня говорится самыми разными людьми, он говорил это еще там 25 лет назад, называл вещи своими именами. Светлая ему память, и давайте послушаем его песню.

0: Сергей Стиллавин и его друзья.
1: Друзья мои, мы в нашем эфире очень часто предъявляем претензии к товарищам-психологам.
2: Да.
1: Потому что их расплодилось столько, что их в несколько раз больше не настоящих, чем настоящих.
2: Да.
1: А вот есть психологи, которые нам по-настоящему нравятся. Нет, я не про того, который прогуляет в очередной раз свою работу на этой неделе.
2: Вы не про слабака?
1: Нет, это человек, отрезанный ломоть. Я уже ищу ему замену.
2: Какой вы демон.
1: Ну вот что делать, надо принимать решение. Ну что, люди не должны расслабляться. Нет, ну вот психолог, который по-настоящему вызывает у меня восторг. Зовут ее, кстати, надо будет попробовать, может, пригласить к эфиру. Наталья Батурина, запомните. И запомнить легко. Замечательный психолог. А вот теперь фраза, которая вызвала у меня восторг. Психолог Наталья Батурина объяснила, почему работа на заводе полезнее для ментального здоровья, чем в офисе.
2: Ну-ка.
1: Гениально. Да, тут даже не важно почему. Человек на правильных рельсах.
2: Конечно.
1: На правильных рельсах. Смотрите, а вот почему. Дело в том, что вот эти вот офисники, да, они сходят с ума. Им надо проверять все время почту, смартфоны, быть на связи постоянно. А на заводе строгий график и обязательные перерывы.
2: Uh-huh.
1: То есть невозможно, знаешь, как вот, например, этот зумер сказать: а я пошел в спортзал.
2: Конечно,
1: в 2 часа дня.
2: Режим дня, расписание, это
1: или,
2: важно.
1: Или, ну давай я пообедать, сходи после 4.
2: А давай сейчас отдохну.
1: На заводе вот все так четко, цех останавливается, правильно? Рубильник вырубается, значит, станки...
2: Все
1: пошли,
2: по
1: все пошли, mm-hmm. не по хатам, а пошли в столовую. Взял подносик.
2: Хорошо.
1: Поставил
2: Хорошо.
1: Стакан с компотом, да, первый, второй, салат.
2: Компот.
1: Во-вторых, на производстве нет требования быть постоянно онлайн. Не надо быть на связи с начальником ночью. Он тебе ничего не скажет ночью, потому что ты работаешь там, а не в спальне у себя, правильно?
2: Uh-huh.
1: Вот. В спальне у себя у тебя другие задачи. Ты работаешь над отношениями.
2: Задачи.
1: Над отношениями. Прозрачность процессов, четкое распределение ответственности. Ну, кто что должен делать, а кто что не должен делать, правильно? И кто, главное, отвечает за все, вот там наверху, снижает фоновую тревожность, убирает одну из главных причин выгорания. А теперь внимание, ощущение, что ты никогда не по-настоящему не заканчиваешь работать. Звучит гудок по домам. Все. Да, пошли, товарищи.
0: Сергей Стиллавин.
1: Да.
0: И его друзья.
1: Давайте перед лирикой еще немножко важного, потому что периодически наших граждан спрашивают о том, сколько им нужно для счастья. Значит, смотрите, 20 с небольшим, с хвостиком процентом, теперь новые цифры, нужно для счастья. А счастье, друзья мои, это когда больше не нужно.
2: Ничего.
1: Нет, кроме ничего.
2: Нет, это именно, это когда больше ничего не нужно.
1: Да, то есть тут счастливые люди уже сами по себе, они уверены, что для счастья нужны деньги.
2: Только
1: деньги. Знаешь, в какой степени заблуждения они пребывают, и это пребывание священно.
2: Да.
1: Понимаете, пока они думают, сакрально, что им до счастья, конечно, не хватает денег, они, в принципе, ну, здоровы, наверное.
2: Сколько на 23-е,
1: вот, ночь, пожалуйста, 26-е? Вот, пожалуйста, смотрите. Правда, есть вилка какая-то странная. 20,6%, ну, 20%. Нужно, вот это странно, от 150 до 250 в месяц. Ну, извините, товарищи, это пропасть почти в два раза больше.
2: Ну,
1: как может быть, от до? Давайте сразу пишите, 250. 250, это вопрос с журналюгом, на самом деле. Еще 19% хочется до 150. То есть этим 250, этим, давайте так упрощаем, 150 нужно такому же количеству. 18% хватит сатена, сотка. Да, 17%
2: Вы даже произнести не можете.
1: Да, такие слова просто не приходится произносить, поэтому для меня это вновь эта цифра. 500.
2: До креста на них.
1: 500, конечно. Вот надо проверить, кстати, у кого из них есть крест. А у кого ничего. так. За душой, да. Еще 11% считают, что им нужно больше 500. Больше. Они считают, что им нужно.
2: Они считают,
1: да,
2: вот именно.
1: Да, они считают. Да, и, наконец, вот самые хорошие, это 6,5%, им достаточно полтинника. Самые хорошие, да, это хорошие. И еще, давайте вот немножко сенсаций, Владислав Александрович. Короткой строкой буквально. Марка Руссобалт, вы знаете, возрожден вот завод, который был построен в свое время в Риге, ну, при царе, при Первой мировой войне он был эвакуирован в Москву, и теперь, я так понимаю, что наши космические производства и военно-космические в большой степени связаны с историей этого завода, но нашлись энтузиасты, которые сказали, что Руссобалт хорошая марка. Угу. Под ней можно производить автомобили. И сенсация, Владислав Александрович. Руссобалт отправляет сейчас на сертификацию, ну, то есть, чтобы умные люди продули, просмотрели, прощупали, измерили штангенциркулем все где надо, да, сварные швы проверили. На сертификацию отправили фургон, ну, грубо говоря, по-нашему микроавтобус грузовой. Ну, такой большой микроавтобус. С гарантией. Гарантийным сроком службы, ну не гарантийным, а с определяемым, да, со сроком службы 100 лет, чувак.
2: Ничего себе, это серьезно.
1: Ты представляешь? 100 лет.
2: Круто.
1: Да, это круто. Ну и, наконец, давайте закрепим мысль. Мы с вами за русский язык. И один из самых творческих, я так понимаю, коллективов, а может быть, это робот, в плане создания новых словоформ в нашем языке, является радиостанция «Судного дня», которая, вы знаете, передает разные слова.
2: Абракадабры.
1: Да, не абракадабры, со смыслом. А вот сегодня особый смысл. Обратите внимание, значит, радиостанция, давайте вот такую. Есть у вас техническая музыка такая?
2: Конечно. Так звучит коронавирус.
1: Да. Радиостанция «Судного дня» передала новые слова. Статанант, обедобуян, клыкотрюм, клыкотрюм, клыкотрюм.
2: Три раза, да? Отлично.
0: Сергей Стиллавин и его друзья.
1: Так, ну а теперь сладкое, товарищи. Теперь сладкое, давай, потому сладкое. Что сегодня день рождения Анны Ахматовой. Без этого мы с вами не можем никак, никуда. Это наше все. Дело в том, что я не перестаю об этом говорить. О радости, да, о радости, заключающейся в том, что вот это настоящий поэт. Дело в том, что в 90-е и отчасти в 2000-е, да, в 2000-е годы нас начали прикармливать так называемой женской поэзией, которую иногда даже кладут на ноты. И авторы этой поэзии даже стали беглыми в последние годы. И говорят, кстати, даже мечтают вернуться, но не хотят каяться, как нам передали. Пикантная подробность. И вот эта женская так называемая поэзия вот последних лет 30, она отличается следующим. Она непонятна мужчинам, она мутная, она основана на каких-то переживаниях, которые недоступны нашему, так сказать, организму. И, в общем, ну, какая-то фигня, короче, по-нашему. А вот Ахматова, Цветаева и другие поэты, настоящие поэты, да, я уж не говорю про Бергольца и других, Друнина, они все, в общем-то, о понятных, простых вещах, да, и в том числе и в то же время женских вещах, да. И они служат укором этим нынешним иноагентам, которые за витиеватостью прячут отсутствие чувств, мыслей, смыслов. И вот Анну Андреевну немножко ее называли блудницей, этот Жданов-то. Помните? Да, блудница и монахиня. Вот, говорил. Нет, он так говорил. Но не то монахиня, не то блудница, а вернее, блудница и монахиня.
2: Не мог определиться.
1: Не, он-то как раз определился. Это вот поэт не мог определиться. Шутка. Я сошла с ума, о мальчик странный, в среду в 3 часа. Уколола палец безымянный мне звенящая оса. Я ее нечаянно прижала. И, казалось, умерла она, но конец отравленного жала был острей веретена. А тебе ли я заплачу, странным? Улыбнется ли мне твое лицо? Посмотри, на пальце безымянном так красиво гладкое кольцо.
2: Не, ну шикарно, шикарно, конечно. Да.
1: Было душно от жгучего света, а взгляды его как лучи. Я только вздрогнула. Этот может меня приручить. Наклонился, он что-то скажет. От лица отхлынула кровь. Пусть камнем надгробным ляжет на жизнь моей любовь. Не любишь? Не хочешь смотреть? О, как ты красив, проклятый! Я не могу взлететь, а с детства была крылатой. Мне очи застил туман, сливаются вещи и лица, и только красный тюльпан, тюльпан у тебя в петлице. Как велит простая учтивость, подошел ко мне, улыбнулся, полуласково, полулениво, поцелуем руки коснулся, и загадочных древних ликов на меня поглядели очи. 10 лет замираний и криков, все мои бессонные ночи я вложила в тихое слово и сказала его напрасно. Отошел ты. И стало снова на душе и пусто, и ясно.
2: Отличная.
1: Вот, да. Видите, вот так надо писать стихи-то, девочки. А не прятаться за формулировкой, это мы так чувствуем. Четко надо писать. Сжала руки под темной вуалью. Отчего ты сегодня бледна? От того, что я терпкой печалью напоила его до пьяна. Как забуду? Он вышел, шатаясь, и скривился мучительно рот. Я сбежала, перил не касаясь, я бежала за ним до ворот. Задыхаясь, я крикнула: «Шутка! Все, что было, уйдешь, я умру!» Улыбнулся спокойно и жутко и сказал мне: «Не стой на ветру».
2: Отлично, да.
1: Да, вот так вот. Так, давайте еще что-нибудь такое, например. Давайте. Мне с тобою пьяным весело. Смысла нет в твоих рассказах. Осень ранняя развесила флаги желтые на вязах. Оба мы в страну обманную забрели и горько каемся. Но зачем улыбкой странную и застывшей улыбаемся? Мы хотели муки жалящей вместо счастья безмятежного. Не покину я товарища и беспутного, и нежного. Это в Париже в 2011 году. Ну и, наконец, давайте про мужчину тоже. Тут все вообще про мужчину.
2: Ну, конечно, конечно.
1: Ты пришел меня утешить, милый, самый нежный, самый кроткий. От подушки приподняться нету силы, а на окнах частые решетки. Мертвый, думал, ты меня застанешь, и принес веночек неискусный. Как улыбкой сердце больно ранишь, ласковый, насмешливый и грустный. Что теперь мне смертное томление? Если ты еще со мной побудешь, я у Бога вымолю прощение и тебе, и всем, кого ты любишь. Ну, роскошно, и, да. Ну и, Владислав Александрович, ваши любимые.
2: Давайте.
1: Муж хлестал меня узорчатым, вдвое сложенным ремнем. Для тебя в окошке створчатом я всю ночь сижу в огнем. Расцветает, и над кузницей поднимается дымок. Ах, со мной, печальной узницей, ты опять побыть не смог. Для тебя я долю хмурую, долю муку приняла. Или любишь белокурую, или рыжая мила. А муж хлестал, Владислав Александрович.
2: Конечно, таких нужно, я вам так скажу.
1: Вот вы знаете толк в этом деле.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: В российско-израильском центре Реклиник в 2011 году начали удалять позвоночные грыжи с помощью холоднопласменной нуклеопластики. Эта методика получила признание в мире как альтернатива большой хирургии. Она не использует скальпель и наркоз и является малотравматичной операцией. Нуклеопластика заставляет грыжу сжиматься, и когда она перестает давить на нерв, боль прекращается. Нейрохирург Реклиник Сергей Сарычев – лидер в России по числу нуклеопластик, признанный эксперт этой методики. Тысячам его пациентов в Реклиник нуклеопластика вернула физическую активность. Малоинвазивные операции в Реклиник, кроме нуклеопластики, включают радиочастотную деннервацию, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластику. Она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе, объединяет все малоинвазивные процедуры, отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью, пока пациент пребывает в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего консервативного лечения, мини-операции легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению – можно на приеме доктора Сарычева в Реклиник. Телефон Реклиник 989-5349. 989-5349. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244. 495-105-5244.

0: Москве 7:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Группировка войск «Восток» за сутки уничтожила более 30 беспилотников самолетного типа и 3 терминала «Старлинк». Подробности сообщил офицер пресс-центра Михаил Герасимов.
2: Подразделения группировки войск «Восток» продолжают выполнять боевые задачи в ходе специальной военной операции. Подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных штурмовой, 2 десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и штурмового полка ВСУ в районах Покровского, Коломейцев, Гавриловки, Водянова, Широкого, Деброва и Чаплина. В течение суток противник потерял в том числе от действий подразделений войск беспилотных систем до 460 военнослужащих, боевую бронированную машину, самоходную артиллерийскую установку, 8 автомобилей, склад материальных средств, 3 станции спутниковой связи «Старлинк», 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа и 8 пунктов управления беспилотной авиацией. В результате контрбатарейной борьбы уничтожена самоходная артиллерийская установка противника.
0: Тем временем военнослужащие группировки «Запад» за сутки сбили 101 тяжелые квадрокоптеры, более 50 БПЛА ВСУ самолетного типа. Кроме того, уничтожены 50 пунктов управления дронами, станция радиоэлектронной борьбы и 2 полевых склада боеприпасов. В ООН запросили информацию об ударах по общежитию в Старобельске. В ЛНР Управление Верховного комиссара по правам человека международной организации попросило поделиться информацией об использовании оружия, а также о времени атаки. Об этом рассказала уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова, на обращение которой отреагировали в ООН. Омбудсмен пообещала в ближайшее время подготовить ответ с данными для объективного расследования. Напомню, месяц назад ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального корпуса. Колледжа. Погиб 21 человек, более 40 получили ранения. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. В Вашингтоне зажгли свечи в память о начале Великой Отечественной войны. В акции «Свеча памяти» участвовал посол России в США Александр Даричев, передает РИА Новости. Торжественное мероприятие состоялось в Георгиевском зале посольства. Участники установили свечи у фотографии монумента «Родина-мать». Собравшиеся послушали песни военных лет, ознакомились с фотовыставкой, также посвященной оборонительным боям, народному ополчению и защитникам Брестской крепости. Акция была посвящена Дню памяти и скорби, которая по месту времени наступил сегодня. В этом году исполнилось 85 лет со дня начала войны. Туристический автобус с 24 россиянами столкнулся с экскаватором в китайском городе Ханчуне. Пострадавших среди российских граждан нет, сообщили в Министерстве туризма Приморского края. Всего в салоне находились 33 пассажира. Среди 9 китайцев 3 получили легкие травмы. Как отметили в ведомстве, все туристы прибыли в Китай в рамках безвизового режима, не через туроператора. По предварительной информации, автобус принадлежал Яньбянской северо-восточной азиатской пассажирской транспортной компании. Мошенники начали действовать от имени социального фонда. Главная задача преступников – выманить пенсионные накопления, сообщил РИА Новости член Думского комитета по информационной политике Антон Немкин. По его словам, под видом сотрудников соцфонда или негосударственных пенсионных фондов аферисты убеждают граждан перевести деньги в другой фонд, якобы для получения повышенной доходности или сохранения средств. Немкин предостерег от подобных действий и напомнил, что ни один сотрудник госучреждения не будет запрашивать по телефону пароли, коды из СМС или данные для входа в личные кабинеты. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность без осадков, плюс 19-21 градус. В Москве также переменная облачность, осадков не ожидается. По области местами кратковременные дожди и 22-24 тепла. Сейчас в городе плюс 16, атмосферное давление 746 миллиметров, влажность воздуха 72%.
1: Новости спорта.
3: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Греческий АЕК, помимо полузащитника ЦСКА Дмитрия Баринова, рассматривает вариант трансфера футболиста Краснодара Александра Черникова. Как сообщает чемпионат, главный тренер АЕКа Марко Николич одобрил обе кандидатуры. По данным греческих СМИ, за Черникова афиняне готовы заплатить 7 миллионов евро. Форвард футбольной сборной Норвегии Эрлинг Холланд опять оформил дубль в матче чемпионата мира и вывел свою команду в плей-офф. Его сборная в ярком противостоянии сокрушила Сенегал 3-2. Тему продолжит Александр Ниценко.
4: Сборная Сенегала во встрече против норвежцев владела мячом рекордное количество времени за всю историю своих выступлений на чемпионатах мира – более 58%. Африканцы превзошли соперника и по ударам – 16-13, но остроты в их моментах все же было меньше, чем у европейцев. Тем более у Норвегии есть блестящий снайпер Эрлинг Холланд, который сделал дубль ворота Ирака в первом туре, а теперь также огорчил Сенегал. Нападающий Манчестер Сити забивает за сборную уже 12 матчей подряд. Впрочем, первый мяч в ворота африканцев отправил защитник Педерсон, который вынужденно вышел на замену в первой половине вместо травмированного Рюирсона. Кулибали ошибся, прерывая атаку соперника, и дал возможность Ковбеку Тарина расстрелять из штрафной своего вратаря. К перерыву Холланд попал в штангу, не реализовали свои шансы Айр и Эдегор. Сразу после перерыва в результате быстрой атаки капитан Арсенала сделал голевую на Холланда, и счет стал 2-0. Падая в чужой штрафной, Исмаил Ассар отыграл один мяч с паса Мане. Но через 5 минут затяжная атака северян закончилась голевой Берга на второй мяч Холланда, который влетел в сетку рикошетом от перекладины. Сенегал лез вперед, и Сар в компенсированное время тоже сделал дубль, но африканцы проиграли 2-3. Норвегия вместе с Францией в плей-офф, у Сенегала и Ирака 0 очков.
3: А в других встречах чемпионата мира по футболу Аргентина обыграла Австрию 2-0, Франция была сильнее Ирака 3-0. Александр Барабанов продолжит карьеру в «Автомобилисте». Как сообщает «Спортэкспресс», нападающий станет самым дорогим игроком континентальной хоккейной лиги. Зарплата форварда составит 124 миллиона рублей. В прошлом сезоне Барабанов выступал за «Акбарс». Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
5: Спонсор программы – официальный импортер «Рокс Мотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг». Внедорожник «Рокс Адамас». Королевская роскошь. Посмотрите на эту скульптуру в движении на официальном сайте. Выберите «Адамас». Получите королевский тест-драйв.
6: Сергей Стиллавин и его друзья.
7: Дорогие товарищи, сегодня ведь у нас с вами...
8: 23-е.
7: Точно, вот вы в этом деле.
8: Угу. У меня здесь написано.
7: Хорошо, значит, спасибо тем, кто пишет. Да, сегодня день балалайки, друзья мои, день музыкантов-народников. У нас к нам сегодня придут специалисты. Владислав Александрович, а вот скажите, пожалуйста, а вы как... Да-да-да, пусть поиграет Архиповский. Вы, кстати, вот как человек, который обладает искусством игры на барабанах, да? А вы с самого начала чувствовали, что вы вот оппозиционер народности в музыке?
8: Почему?
7: Ну, потому что другой народ, африканский, вот вам проложил дорогу к этому инструменту.
8: Нет, ни в коем случае. Нет, по молодости, да. По легкомыслию, так. Мне, конечно, не нравились, скажем так, не нравилась музыка без участия барабана.
7: Без ритма.
8: Это факт, да. Но сейчас очень хорошо заходит, да, да, без,
7: да,
8: барабана.
7: И в руках у вас нет палочек, это, да, замечательно. Да. День государственной службы ООН, так называемый государственный, ну, постоянно сообщает о том, что то китайцы, то американцы не выплачивают причитающиеся деньги в бюджет этой организации. У меня, честно говоря, несколько лет назад очень сильно сначала поразило, а потом напрягло, что большая часть этих средств не просто тратится на вот этих чиновников многочисленных, которые сидят в этом огромном здании в Нью-Йорке, а на программы по так называемому равенству. То есть вот мы думаем, что ООН занимается миротворческим какой-то деятельностью, еще продовольствием, ничего подобного. Большая часть денег вот этого бюджета огромного у них уходит на то, чтобы по всему миру продвигать половое равенство. Но мы-то хапнули по полной программе,
8: конечно,
7: этой истории.
8: Конечно, еще и заплатили,
7: да,
8: за это.
7: Да-да-да, приплатили.
8: Удивительно.
7: Давайте, а кому деньги отдавать? Давайте так, как в анекдоте, да? День рождения пишущей машинки сегодня. Ну, это был прорыв.
8: Да.
7: Да. Всемирный день осведомителей. А без этих людей как? Нет, сейчас, конечно, камеры... Слушайте, тут была новость сумасшедшая, товарищи, что теперь не нужны обычные шпионы. И, видимо, осведомители тоже не очень. Но нужны, но, тем не менее, в меньшей степени. Потому что эти заразы, значит, научились... по косвенным данным складывать представление о человеке, в принципе, чем дышит любой.
8: Угу.
7: По косвенным. По косвенным. Да, по всем, да, вот, что он какие следы оставляет там цифровые, да, и так далее. А осведомитель, он, конечно, он сидит, смотрит, что не так во дворе, в подъезде. День армянской физкультуры.
8: Интересно, а чем она отличается от обычной человеческой?
7: Ну... Надо спросить будет при случае. Да. Да. Сегодня день гидратации.
8: Хорошо.
7: Надо водичкой
8: подгружаться. Вам, да, грозит, да.
7: День селфи-бегуна. Бежишь и щелкаешь свое радостное лицо. Да. Иванова ночь сегодня будет. Иванова ночь.
8: Хорошо.
7: День тайных посланий. Тайных. День без обид. Знаете, сказал какую-нибудь гадость, и человек говоришь, без обид.
8: Только без обид.
7: И вроде как и нормально. День розового фламинго.
8: Угу. Не, ну розовое хорошо.
7: Они кусаются.
8: Я про вино.
7: А я про животных. И, наконец, сегодня Тимофей Мышьеписк. У нас хорошее название у праздника, да? Тимофей Мышьеписк. В народе святого Тимофея почитали за то, что в его день случались разного рода знамения. Слушайте, а тут накануне.
8: Ну-ка, было знамение.
7: Омский. Ребята, вы посмотрите. Говорят, в ВКонтакте выложено. В Омский этот руководитель планетария. Так. На минуточку. Не какой-нибудь там вот просто.
8: Шаромыжник.
7: Да? Вот именно, специалист. Да. Владимир Крупко. Сфотографировал и снял на видео над Омском НЛО, светящееся с цветными огнями. Вот чем будем крыть? Будем говорить, что и этот вас обманывает.
8: И как проверить, действительно.
7: Да, и будете опять говорить, что это метеозонд, да? Uh-huh. Вот эту вот шляпу всю навешивать. Да, людям. Так вот, знамения предвещали в основном плохое. Смотри, uh-huh. плохое. Да-да. Если в этот день по гумну, это хранилище зерна, uh-huh. хорошее слово, не переживайте, вереницами бегали мыши, то есть туда-сюда, обратно, как в мультфильмах, да? Это обещало год голодный. Так что присмотримся, товарищи, присмотримся.
6: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
7: Ну, смотрите, какая чудеса демократии. Давайте об этом поговорим. С чего начиналось-то все? В 930 году родился в этот день старейший в мире парламент исландский Альтинг. А совсем скоро их взяли дальчане за жабры, угу. и несколько сотен лет они были рабами.
8: И закончился парламент.
7: Да-да-да. Так что им только навредило это. Угу. Не надо торопиться, конечно. Не надо выскочки. В этот день, в 1710 году, после двухмесячной осады, наша армия вошла в Выборг.
8: Хорошо.
7: Да. А через 100 лет другой царь, Александр I,
8: с каких-то
7: подарил этим освобожденным нами же финнам угу. эту территорию. Да, вот эту территорию подарил. То есть, как бы, нет, с одной стороны, можно было подарить, чтобы задобрить. Угу. Но им и так дали свободу от шведов. Чё их еще задабривать, правильно, Владислав Александрович? Вот вообще странная очень история. Муть. В 1763-м Жозефина Багарне, говорят, распутнейшая из распутных.
8: Да вы что?
7: Да-да-да, страшная распутница. А, да, и говорят, вот он постоянно слал письма с требованием не употреблять гигиену. Не употреблять. Да, ужас. Страшная история. Да-да-да. И там же история такая, что она ходила к гадалке, очень высокооплачиваемой гадалке, которая ей нагадала стать императрицей. И что муж ее сам себе корону на голову. Так и получилось. Он же у папы римского отобрал, говорит, дай сюда мое, надел сам себе на голову. Говорит, я тут король, император, да-да-да. А потом нагадала, что, мол, если разведешься с ней, то проиграешь. Он с ней развелся, потому что ему нужен был мальчик, и проиграл. И она про Россию сказала, что на России обломишься. Да, в этот день, что же, в 1848-м, вот в середине 19 века, Европу начало трясти, в Париже началось вооруженное восстание рабочих, которые протестовали против закрытия мастерских, да, ну, опять же, ускорение.
8: А зачем закрывали мастерские?
7: Ну, искусственный интеллект появился, он теперь работать стал за рабочих, ну, конечно, да. В 1860-м образована секретная служба США, сначала ее придумали для борьбы с фальшивомонетчиками, а потом говорят, не, давай лучше охранять президентов.
8: Конечно.
7: И как они хорошо охраняют президента, вот в Трампа уже 3 раза стреляли.
8: Не, Америка впереди планеты всей. Там больше всех стреляют.
7: Есть служба, но все равно стреляем. Mm-hmm. Да. Ну, наверное, договорились со секретной службой. Мы сейчас будем стрелять.
8: Мы только один раз
7: да.
8: и мимо.
7: Вы нам не мешайте. Да. Да. В этот день, что же, так сказать, в 1889-м Анна Андреевна Горенко родилась. Ну, впоследствии, как вы понимаете, Ахматова. Да.
8: Да.
7: Стихи мы сегодня чуть-чуть почитали.
8: Мы еще и песенку послушаем.
7: Песенку послушаем, которую Владислав Александрович замутил. И с нашей разлюбезной товарищем Минераловой тоже поговорим.
8: Очень хорошо.
7: Обязательно. Да. В этот день, в 1894 году, родился Эдвард, ну или Эдуард VIII. Это удивительный король Англии, который заступил 20 января 36-го. А убрался во свояси 10 декабря. Угу. Года не прошло, как человека умыли. Причем говорят, что так произошла рокировка английской власти. Ну, по крайней мере, визуальной.
8: Угу.
7: Некоторые говорят, что там власти нету визуальной, только тайные как бы структуры. Но он, значит, ему подсунули эту американку, 10 раз разведенную. Она его охмурила, говорит, давай женись. Он говорит, мне нельзя, а ты давай женись. Ну и, в общем, убрали его. И говорят, что сменились кланы вот, на вершине Британии. То есть он представлял одних, причем, я так понимаю, фашистующих. Или наоборот, фашистующие пришли. Там же у них была в партии фашистов.
8: Да, да, да, они обнимались.
7: Там очень странная история. Да, очень странная история. Николай Дмитриевич Кузнецов в 1911 году, конструктор наших авиадвигателей и для Ан-22, для Ил-62, Ил-86, для Ту-144 и 154. Ну, в общем, великий человек. Алан Тьюринг в 12 году, английский математик, который делал современное ВМ. Но мы помним, что немец Цузе, который, помните, вчера, накануне родился, он придумал, что нужен город на 37 миллионов человек, а для этого нужен компьютер, чтобы их всех обслужить плюшками, и водой, и газом.
8: А рассчитать.
7: Вот, да, а это вот уже, но того не помнит, потому что он немец, как бы. Ну, наш, но не очень наш. А вот этот их полностью, то есть англичанин, раз англичанин, значит, он и придумал компьютеры.
8: Энигма.
7: Ну вот, да, вся эта его история. В 25-м году в СССР учреждены премии имени Ленина, ленинские премии.
8: Хорошо.
7: Да. В 27-м Боб Фосс, режиссер. Ну, все смотрели фильм «Кабаре».
8: Да.
7: Это хорошая. Это про Берлин, да, насколько
8: это я понимаю? Это про Лайзу Минелли.
7: Да, но на английском языке. Хотя товарищ старается, поет с акцентом.
8: Вы искусствоведы ищите. Да.
7: В 29-м Анри Пуссер. Нет, Пуссер. Такое у них ударение. Да, бельгийский композитор, да, вот. Говорят, что за исканиями Пуссера внимательного следил Альфред Шнитке. Шнитке следил, а тот под надзором писал. Есть что-нибудь?
8: Есть, конечно.
7: Господи. Ой. Ой.
8: Стерео.
7: Да. Ну, вот такое, это конечно, уберите, уберите, да-да-да, уберите. В 40-м году Стюарт Сатклифф, это первый басист в составе Битлов, был у них такой. Ну, рок-н-ролльщики же, да?
8: Да-да-да, это еще
7: 100 мишелей. В 61-м году, говорит, я теперь художник.
8: Да и правильно,
7: сваливаю,
8: целее будет.
7: Сваливаю, да не целее, не стало его вскоре. Да. Вы целее будете, да, сказал этим. В 44-м году советские войска начали операцию под кодовым названием «Багратион», но одна из самых в мировой истории успешных молниеносных операций — август 44-го. Ну, вы все понимаете, есть уже два фильма у нас есть. Уже два фильма.
8: Очень хорошо.
7: Книга, великая книга, да-да-да, и Беларусь, и часть Литвы, и даже польские территории были восточные освобождены вот этим огромным броском, да? В 48-м году введены в обращение сепаратные англо-американской администрации западно-германские марки. То есть мы договорились, что мы, в принципе, конечно, Германию поделили на сектора, да, как и Берлин. Но, тем не менее, как бы руководить будем сообща. Но они пошли в контры, как всегда, с нами и решили сепаратно, то есть в разрыв соглашений с нами, ввести валюту свою там. Да. В 57-м году в Ленинграде возобновилась в этот день традиция полуденного выстрела из пушки.
8: Да, есть такая.
7: Бах! В 12.00. Да. Полуденно это в 12.00, товарищи зумеры. Не знают, что полдень это 12.00?
8: Но им надо цифрами. Единичка и двойка — это полдень, да.
7: Полдень. 1, 2. Да. Да. Значит, смотрите. В этот день, в 72-м году, Зинедин Зидан родился, французский футболист.
8: Чем знаменит?
7: Он, во-первых, кабил.
8: А, это
7: да,
8: хорошо.
7: Это хорошо. Он из Алжира. Да. А во-вторых, он головой бил. Человек, который ему гадость сказал.
8: Талантливая голова.
7: Гадость, да, сказал. Говорят, тому, кто бьет, не так больно, чем тому, в кого голова прилетает. Цитаты. Чем дольше ты живешь, тем больше у тебя разочарований. Поэтому никогда не стоит оглядываться. Особенно, если половина жизни уже пройдена.
8: Опытный мужчина.
7: Опытный, да. Знакомясь с девушкой, первым делом обращаю внимание на... Вот давайте, друзья, мы на секунду задумаемся, каждый из нас, на что вы обращаете внимание. Правильно, Владик посмотрел на свои ногти.
8: Да.
7: На руки девушки надо смотреть. Конечно, на руки, да-да-да. Как она этими руками будет тебя... Нет, я не хотел сказать душить. И не загребать.
8: Ну, не нагнетать.
7: Нет, я о лучшем. Как она этими руками будет, ласкать...
8: Гладить.
7: Нет. Ласкать ребенка.
8: Хорошо.
7: Вот я, видите, как элегантно.
8: Молодец.
7: Но Сережа, давайте примитивно скажем, как она будет тебя этими руками почивать.
8: Да.
7: Почивать. Потому что если руки, знаете, иногда смотришь, значит, какие-то огромные отрощенные ногти.
8: Тяжелее, да.
7: Я вот думаю, а как она будет делать нарезку?
8: Конечно. полуденную нарезку.
7: Да. Ну и, наконец, первое послание гуманоидам отчалило в этот день, в 1974 году, в космос. Угу. Вот, вот кто придумал гуманоидам отправлять послание? Вот теперь, в Омске Крупко снял на видео, как прилетели.
8: Надо,
7: дождались.
8: Надо глянуть. Ага.
6: Маяк. Радио «Маяк».

0: реклама.
1: В АО «Колымская россыпь» требуется машинист бульдозера, заработная плата 250-450 тысяч рублей в месяц, машинист экскаватора, заработная плата 250-300 тысяч рублей в месяц, водитель карьерного самосвала, заработная плата 220-300 тысяч рублей в месяц, официальное трудоустройство, работа в Магаданской области, оплата авиаперелета к месту работы и обратно, проживание, питание, спецодежда за счет компании. Телефон 8-924-690-1358.
2: Поляна на Тухачевского 50. Сайра Доброфлот 159,90. Тушеная говядина «Армейский запас» 179,90. 17 по 23 июня 2026 года.
3: Телефон рекламной службы 549928 и 545469. Код города 384-2.
4: Ежедневник. День в череде событий.
5: 23 июня на календаре. Сегодня Международный день балалайки. Праздник неофициальный, но любимый музыкантами-народниками и ценителями русской культуры. Отмечается с 2008-го. А первое письменное упоминание о балалайке датируется 23 июня 1688-го. Инструмент произошел от азиатской домбры. Широкое распространение получил в 18 веке. Современный вид приобрел в конце 19 века благодаря музыканту просветителю Василию Андрееву, и балалайка сохраняет свою популярность. Дата в истории страны помечена красным в 1812 году. Под вечер 23 июня один из полков армии Наполеона на лодках и паромах начал форсировать реку Неман. Началось вторжение французов в Россию. В 1888-м на празднике печатников во французском городе Лилль в исполнении хора рабочих впервые прозвучал «Интернационал». Песня написана поэтом-коммунаром Эженом Патье после разгрома Парижской коммуны, положена на музыку рабочим Пьером де Гейтером. «Интернационал» до 1944-го был гимном СССР. В 1941-м создана Ставка Главного командования Вооруженных сил СССР. Высший орган стратегического руководства возглавил нарком обороны маршал Тимошенко. В составе Ставки члены Политбюро – Сталин, Молотов, Ворошилов, Буденный, Кузнецов и Жуков. Все дни войны Ставка Верховного Главнокомандования находилась в Москве. В 1944-м советские войска в ходе Великой Отечественной войны начинают крупнейшую операцию по освобождению Белоруссии, кодовое название «Багратион». Подготовку удалось скрыть от фашистов. Те ждали удара совсем с другой стороны, на юге. Силы 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов к 29 августа разгромят группу вражеских армий «Центр». От нацистов освободят большую территорию, включая Белоруссию, Белоруссию, часть Прибалтики и восточные районы Польши, открыв советским войскам дорогу на Берлин. Факт. Как и в Великую Отечественную 1812-го, белорусская река Березина оказалась местом сражений с иностранными захватчиками. В 1987-м в Московском кинотеатре «Мир» с полным залом шли премьерные показы фильма-пародии на вестерн «Человек с бульвара Капуцинов» режиссера Аллы Суриковой. В ролях звезды кино Николай Караченцев, Олег Табаков, Александра Яковлева, Михаил Боярский. По сюжету главный герой Андрей Миронов, миссионер от кино, открывает в начале 20 века в захолустном ковбойском городке кинотеатр. От этого сильно меняется уклад жизни местных обывателей, кончается их беспробудное пьянство. Среди кузбасских событий за 23 июня выделим героически открытое в 1945-м воздушное сообщение на аэропланах по маршруту Тисуль-Кемерово. Дата у одного из старейших вузов Сибири и Дальнего Востока. В 1930-м постановлением ЦИК и Совнаркома создан Сибирский институт черных металлов. Первый вуз в Кузбассе. Готовит специалистов в области металлургии, химии, горного дела, механики, машиностроения, транспорта, экологии. Сегодня день рождения Междуреченска. В 1955-м рабочий поселок Аль-Жирас Мысковского района повышает статус и становится городом. Расположен в живописном месте при слиянии рек Томь и Уса.
4: Ежедневник. День в череде событий.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем 23 июня по области в столице Кузбасса, как сообщают синоптики, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 3,8, местами порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха по области 26-31, в Кемерове 27-29 градусов.
2: Кузбасский маяк. Главное о событиях в мире, в стране, в регионе.
3: С понедельника по пятницу в 18.05.
2: Координаты в эфире. Кемерово 102.3 FM. Новокузнецк 103 FM. Маяк. Для контакта с редакцией используйте МАКС. Номер 8-923-533-3505. Повторно обращаем ваше внимание на мессенджер для связи. МАКС 8-923-533-3505.
3: Что такое фриджаз? Чем отличаются барочные инструменты от современных? В чем разница абстракционизма и авангардизма? А не пора ли нам оккультуриться? Самое время. Программа Ольги Шараповой об искусстве.
4: Каковы проблемы типологии импликативных универсалей, используемых в качестве удобной синтаксической конструкции, служащей для указания на различия лингвистических явлений?
5: Короче, забыли, как звучит родная речь? Русский язык для вас – это скучное правило или неинтересный школьный предмет? Тогда вам в рубрику
6: «Радиодиктатура».
5: На защиту великого и могучего встает кандидат филологических наук Евгения Барыш. «Радиодиктатура».
7: О чем говорят животные? Как воспринимают нас и происходящее вокруг? Что им в пользу, а что во вред?
8: Учимся понимать своих питомцев в рубрике «Я и мой хвост».
9: Употреблять иностранное слово, когда есть равносильное ему русское, значит оскорблять и здравый смысл, и здравый вкус. Виссарион Григорьевич Белинский.
10: Переосмысление англицизмов в русском языке. В устной и письменной речи россиян за последние годы увеличилось употребление иностранных слов, большая часть которых заимствованная из английского языка. Например, хайповать – навязчиво привлекать внимание. Хендмейд – ручная работа, рукоделие, самоделка. Мониторинг – отслеживание, надзор. Или вот еще. Часто слышу о человеке креативный, а по-русски это находчивый, творческий, изобретательный. Заметили? Как сразу все встает на свои места. За сим не прощаюсь.
11: Эта серия мини-программ как напоминание об истоках родной речи.
0: Маяк.

0: самоходную артиллерийскую установку, станцию радиоэлектронной борьбы, 21 наземный робототехнический комплекс и 27 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами. Всего в полосе ответственности южной группировки войск противник потерял до 165 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены 3 боевые бронированные машины, 12 автомобилей и самоходная артиллерийская установка. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 19 антенн связи и ВПЛА, 5 терминалов Starlink, 8 наземных робототехнических комплексов. Поражено 6 пунктов управления ВПЛА, а также 30 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ. Сбито 15 беспилотников противника.
1: В северо-западной части Красного Лимана группировка «Запад» овладела 10 опорниками и очистила от украинских вооруженных формирований 46 зданий. За сутки уничтожены не менее 30 военнослужащих ВСУ. Украинский национализм широко распространяется и объединяется с другими радикальными идеями, вызывая глобальную дестабилизацию. С таким заявлением выступил лидер КНДР Ким Чен Ын. По его словам, беспорядочные насильственные действия США также оказывают весьма опасное влияние на их сателлитов, что приводит к обострению ситуации в Европе и на Ближнем Востоке. Как считает Ким Чен Ын, нынешняя геополитическая ситуация напоминает ужасную ситуацию вековой давности, когда во всем мире продолжались войны и кровавые трагедии. Вместе с тем он подчеркнул, что безопасность государства надежно гарантирована мощной армией. Электроснабжение после урагана в Кушве Свердловской области планируют полностью установить до 16 часов по московскому времени. Об этом сообщили в руководстве Кушвинского муниципального округа. Смерч обрушился на регион минувшим вечером. Сильнее всего от непогоды пострадала Кушва. В городе ввели режим ЧС. По данным регионального главка МЧС, за помощью обратились 16 человек. Повреждено почти 100 домов, 32 из них разрушены полностью. Повреждения получили также 25 машин и 15 ЛЭП. Массовые сокращения начались в аппарате директора национальной разведки США, утверждает CNN. По данным телеканала, увольнения стартовали после назначения Уильяма Пулта, исполняющим обязанности директора службы. Ранее CNN информировал, что он думает о сокращении сотен сотрудников ведомства. Ожидается, что изменения затронут в том числе Национальный центр по борьбе с терроризмом и Национальный центр контрразведки и безопасности. Демократы в Конгрессе утверждают, что масштабные увольнения могут негативно сказаться на нацбезопасности. В Белом доме подтвердили курс на сокращение аппарата, сославшись на заявление Дональда Трампа, который поручил Пулта провести необходимое сокращение штата. В России выявили завозной случай тропического инфекционного заболевания меледиоза. Он, как сообщили в Роспотребнадзоре, заболела туристка, вернувшаяся из Таиланда. Она находится в больнице в тяжелом состоянии. На отдыхе женщина посещала экскурсии, в том числе была на ферме слонов. Ранее правительство Таиланда предупредило о росте в стране случаев заболевания. Это опасная бактериальная инфекция, возбудители которой содержатся в почве и проникают в организм человека через ранки на коже, зараженной пищей или водой и через укусы насекомых. В тяжелых случаях возможен летальный исход. В надзорном ведомстве попросили соблюдать меры профилактики при поездках в страны Юго-Восточной Азии, Африки, Центральной и Южной Америки, Карибского бассейна и Океании. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
2: Погода.
1: Сегодня в Петербурге переменная облачность без осадков, плюс 19-21. В Москве также переменная облачность, осадков не ожидается, и 23-25 тепла. Сейчас в городе плюс 17, давление 746 миллиметров.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
2: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, друзья мои, речь у нас сейчас в эфире пойдет про инновационную медицину. И, конечно, научные исследования, которые предшествуют появлению новых технологий и лекарств, они очень сложные, они очень дорогие, и тут не обойтись без поддержки государственных ресурсов. И речь идет, естественно, о национальном проекте «Новые технологии сбережения здоровья». Звучит официально, официозно даже, я бы сказал, но за этим названием стоят вещи, которые еще вчера оказались научной фантастикой. Вот только представьте себе лекарство, которое делают не на крупном там заводе, фабрике, а выращивают из ваших собственных иммунных клеток. Представляете? Перепрограммируя их так, чтобы они точечно уничтожали рак, допустим. Или установка, которая облучает опухоль с субмиллиметровой, то есть это намного меньше, чем миллиметр, точностью, не задевая, например, сердце и легкие, даже если человек просвечивается вроде как целиком. И сегодня мы разберемся, почему наша медицина взяла курс на технологическую независимость, какие, ну, по-настоящему чудеса инженерии уже доступны российским пациентам. У нас в гостях врач, который знает о прорывных методах лечения не понаслышке. Мы говорим о здоровье без фантастики, хотя звучать будет для многих именно так. Фантастично. Рад представить в эфире главного онколога Минздрава России, генерального директора Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России, академика Российской академии наук Андрея Дмитриевича Каприна. Андрей Дмитриевич, доброе утро. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, дорогие слушатели.
1: Да.
2: Спасибо за доверие, что пригласили меня на такую известную многолетнюю программу.
1: Андрей Дмитриевич, ну позвольте себе прежде всего несколько официальных слов. Указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, генеральному директору Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России, главному внештатному онкологу Минздрава России, академику Российской академии наук и Андрею Дмитриевичу Каприну присвоено звание Героя труда Российской Федерации. Высокая государственная награда присуждена за особые заслуги перед государством и за выдающийся вклад в развитие медицинской науки и здравоохранения. Это сделано было 21 июня. Андрей Дмитриевич, вас поздравляем с высокой наградой. Да.
2: Спасибо. Я благодарю поддержке тоже, конечно, президента и онкологии, которая вот проявилась в такой вот высокой награде.
1: Да, да. Андрей Дмитриевич, ну вот расскажите в целом, пожалуйста, вот про Национальный медицинский исследовательский центр радиологии. Ну, чтобы мы все поняли, как надо.
2: Спасибо большое. Да, действительно, это ведущий национальный медицинский исследовательский центр в области онкологии, урологии и радиологии. Объединение трех крупных филиалов, которым мне доверена честь руководить. Это мне имени Герцен, он, кстати, самый старый в Европе. Старше только в Америке Бостонский институт онкологии, МРНЦ имени ЦИБА в Обнинске и неврология, интервенционная радиология имени Николая Алексеевича Лопаткина. Но здесь наша задача как раз отрабатывать новые технологии сбережения здоровья. Собственно, что и звучит в новой государственной программе. Но для этого нужно осваивать полный цикл помощи, диагностики, лечения, реабилитации. Кстати, стали говорить о реабилитации в онкологии, потому что стали наши пациенты жить с помощью новых технологий долго. Базовая организация по онкологии для государств-участников СНГ. Мы на базе нашего центра ведутся два крупнейших регистра. Это национальный канцер-регистр, где мы регистрируем всех по всем регионам пациентов, и национальный радиационно-эпидемиологический регистр. Но тут мы в нашем центре, пожалуй, самый широкий парк лучевых технологий нас поддерживает. Государство у нас стоят современнейшие мощные машины, дорогущие. Из, в общем-то, центров Минздрава мы одни имеем протонную терапию. В Обнинске она располагается. Томотерапия, я о ней потом расскажу несколько слов. Современные линейные ускорители всех направлений и создание отечественных радиофармпрепаратов. Это тоже наша задача. Один из ведущих центров по инновационным технологиям И, конечно, CAR-T-терапия, которая сейчас является, ну, очень интересным, вы, кстати, об этом сказали очень правильно, мы о ней тоже будем говорить, и занимаемся разработкой персонифицированных мРНК-вакцин, клеточных продуктов, современной базой молекулярно-генетических исследований. Ну, в общем-то, мы сейчас стали крупнейшей научной образовательной экспертной площадкой для регионов России, стран СНГ и новых территорий. Поэтому в этом смысле гордимся тем, что двигаемся вперед.
1: Андрей Дмитриевич, а для нас большая честь вот с вами общаться. Вот, да. И, Андрей Дмитриевич, а вот вы упомянули CAR-T-терапию, да, такая аббревиатура, я так понимаю, да, с английского. Да. Вот можно нашим слушателям, я понимаю, мы на радио, у нас нет картинки, да, но тем не менее, вот как работают, я читал немножко об этом, такие вот клетки-ищейки, да, которые сами, оказавшись в организме, ну вот сами идут к цели, да, и вот в чем суть генетической модификации собственных лимфоцитов пациента? Расскажите, пожалуйста.
2: Ну да, это очень интересный, на самом деле, метод. Современный очень. Для лечения используют собственные иммунные клетки пациента, то есть те лимфоциты, которые, к сожалению, опухолевые клетки умные начинают быстро распознавать и прятаться от них, как бы уходить от иммунного ответа. В лаборатории лимфоциты пациента генетически мы модифицируем и обучаем распознать опухоль. После этого клетки возвращают пациента в виде индивидуального клеточного препарата. Для этого, конечно, нужно было бы построить дорогущую, так называемую, лабораторию GMP. Это хорошая медицинская практика, good medical practice. Но это очень современная и дорогая история, потому что это надо делать в стерильных условиях и сразу ввести пациента. Он находится тоже в стерильных условиях, собственно, за такой стеной, шлюзом, через который это все происходит. Но это живое лекарство, которое мы делаем. Оно проходит, собственно, для пациента тот же самый контроль. Качество, чтобы... Есть специальные критерии качества, чтобы нормально отреагировал пациент, не было реакции или заражения крови, то, что мы называем сепсис, потому что наш пациент, к сожалению, со сниженным иммунитетом бывает. Но если просто, то мы берем собственных солдат иммунной системы пациента, показываем им врагам, учим узнавать, отправляем обратно в организм, уже подготовленный к борьбе с опухолью. Но сейчас пока что мы применяем это лечение при лечении лимфом, лейкозов, то есть это опухоли лимфатической системы и кровотворной, которые устойчивы к стандартному лечению. Но уже известно, что собирается госзадание, мы должны его получить, о работе с солидными опухолями. И очень надеемся, что такие опухоли, как саркома, опухоли поджелудочной железы тоже получат таких вот солдат агрессивных, которые будут против опухоли воевать. Так вот, НМИЦ радиологии стал первым центром на территории, между прочим, стран СНГ, ну и, конечно, России, получившим лицензию на производство применения собственных CAR-T-препаратов. И это обязательно, это вот как раз очень важно для правильного выполнения нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья». И это поддерживает разработки методов клеточной терапии. Именно клеточной и именно новой. Вот это, наверное, такая выжимка. Ну и, знаете, я вам что скажу, Сереж, что как только мы начинаем заниматься наукой сами, приходят другие идеи. Ну, как, знаете, когда мы все время проговариваем, мы учимся, как те клетки, которых мы на опухоль поднимаем, так и мы тоже учимся. Поэтому вот тоже для нас это важное направление.
1: Андрей Дмитриевич, насколько я понимаю, вот это живое лекарство, да, оно намного, ну, вообще, может быть, не имеет смысла говорить о токсичности, да, в отличие от химиотерапии, которая эффективная, конечно, штука, но является, ну, источником очень больших побочных процессов в организме, да, вот эта новая методика CAR-T, это совершенно другое слово, да, в смысле лечения.
2: Ну да, это новое слово, но на самом деле мы тоже всегда очень осторожны, особенно с солидными опухолями, потому что помните, когда начался вот ковид, Все, мы выучили тогда все слова, и все это слово, все эти термины, особенно и кто занимался, и кто нет. Мы это знали с детства, с медицинского. Называется цитокиновый шторм. Помните вот это, когда больные лихорадили высоченно? Вот. Так вот, к сожалению, тут надо с очень большой осторожностью, потому что любая иммунная терапия может вызвать цитокиновый шторм. Поэтому подход, титрование дозы, научное обоснование и очень осторожная история. Особенно с гемобластозами, то, что я говорил, то, что уже делается, это мы знаем, как действовать. А вот сейчас начнется с солидными опухолями, там надо будет очень осторожно. Ну, как всегда, шаг за шагом.
1: Понимаю, понимаю. Андрей Дмитриевич, вот вы упоминали Обнинск, и слово такое прозвучало – томотерапия. Я четко произношу это слово, да, и чтобы наши слушатели – томо. Да, есть томограф, да, наверное, наши слушатели знают это слово. Вот томотерапия, вот установка для томотерапии звучит очень, так сказать, в новинку для нас, да, и говорят, она способна облучать как бы все тело целиком, да, и вот зачем это нужно, и почему при подготовке к пересадке, например, костного мозга, это критически необходимо.
2: Спасибо большое. У вас острый мозг, конечно. Штома совершенно правильно. Это очень прецизионно, с одной стороны, а с другой стороны, обширно. Потому что, когда мы говорим про CT-томограф, он действительно обширный и быстрый для обследования. Но это то же самое, и он даже очень похож. Но на самом деле, это очень умная машина, она... Единственная государственная машина, которая есть сейчас в нашем центре, она дорогущая и позволяет облучать опухоль большой протяженности, все тело пациента. И в то же время у него есть такой гантри, который вращается вокруг пациента. И компьютерная навигация, то, что Тома, обеспечивает сверхточное распределение дозы. То есть нету ожога определенного части тела, а именно... ту дозу, которую мы хотим дать для организма, чтобы полностью облучить. Но почему это важно при пересадке костного мозга? Действительно, некоторые агрессивные заболевания крови при трансплантации необходимо уничтожить оставшиеся опухоли клетки во всем организме. Для этого применяется тотальное облучение. Также оно позволяет выполнять тотальное облучение до... даже иногда перед CAR-Т-терапией. Для чего? Для того, чтобы снизить иммунный вот этот вот ответ на цитокиновый шторм. То есть снизить собственный иммунитет, чтобы не было сопротивления, чтобы весь организм солдат этих запустил, они там посражались, а потом тогда поднимается собственный иммунитет и начинается уже собственная работа иммунной системы против опухоли клеток. Ну и снижается риск осложнений, повышается из-за этого эффективность подготовки к трансплантату. Ну и разработка и введение в клиническую практику инновационных высокотехнологичных протоколов опять же поддерживается нас проектом «Новые технологии сбережения здоровья». И мы как раз по этому проекту и купили эту машину. Это, в общем-то, нам помог очень Совет Федерации тогда, это вот ставился этот вопрос, чтобы мы получили такую, и Министерство здравоохранения. Ну, вот как раз этот проект нам помог заполучить еще вот такую вот серьезную технику.
1: Да, Андрей Дмитриевич, время летит очень быстро, и я хотел бы буквально пару ваших комментариев к протонному комплексу «Прометеус». Ведь это отечественная разработка из противина, да? И вот в чем главное преимущество перед обычной лучевой терапией вот этого комплекса «Прометеус», да? Правда ли, что это вот самый щадящий метод сегодня?
2: Да, правильно, совершенно. Но, во-первых, это отечественный, потому что до этого ни разу не было отечественного. Это сделали наши ученые действительно в противино. Создано на базе отечественных разработок в области ускорительной физики. Кстати, в Массачусетс купили две машины и купили одну машину уже в Словакию. Кстати, самое маленькое кольцо, это вот магнитное. Ну, в основе лечения тонкий карандашный пучок протонов, то, что называется pencil beam. Опухоль буквально рисуется слой за слоем, как на 3D-принтере. Протонный пучок позволяет максимально точно доставить дозу в опухоль, не повреждать окружающую ткань за счет того, что протоны, в отличие от ионного облучения, тяжелая частица не проходит через опухоль. Поэтому зрительный нерв, опухоль головного мозга, опухоль зрительного нерва, спинной мозг, крупными сосудами, вот это вот лучшие локализации для лечения и для этих органов щадящего. Рецидивы можем брать, что при другой лучевой, то есть повторное облучение, радиорезистентные опухоли, повторное облучение после ранее проведенной лучевой терапии. Поэтому это очень интересный современный метод, и, подчеркиваю, созданный нашими учеными.
1: Да-да-да, это замечательно. И я обращаю внимание наших слушателей, что вот в рамках именно национального проекта «Новые технологии сбережения здоровья», да, ведь цель этого проекта именно технологии здорового долголетия, что не цифры, да, в биографии, а именно здоровые, здорово прожитые годы, да. И понятно, что та же клеточная терапия или точная диагностика, насколько я понимаю, помогут человеку жить дольше и активнее. Правильно, Андрей Дмитриевич?
2: Да. Здоровым жить здорово.
1: Да, да, Андрей Дмитриевич, я очень рад вот нашей встрече сегодняшней в эфире. Вот, с большим уважением мы к вам относимся. И еще раз вас хочется поздравить с высокой государственной наградой. Да, позавчера вот вам присвоено звание Героя труда Российской Федерации. Президент подписал указ. И я еще раз напомню, что с нами на прямой связи был Андрей Дмитриевич Каприн, главный онколог Минздрава России, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России, академик Российской академии наук. Андрей Дмитриевич, большое вам спасибо за наш сегодняшний разговор.
3: Реклама. В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости, эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале «Соловьев Лайф».
4: Категория 12+.
5: Российско-израильский центр «Реклиник» в 2011 году начал удалять позвоночные грыжи с помощью холодноплазменной нуклеопластики. И сегодня эта малотравматичная методика остается альтернативой большим операциям, получив мировое признание. Нуклеопластика позволяет сжать грыжу, освободить нерв и устранить боль. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Нейрохирург «Реклиник» Сергей Сарычев – лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик. Специалист экспертного уровня. Тысячи его пациентов вернули утраченную физическую активность. При боли в спине малоинвазивная хирургия в Реклиник не ограничивается удалением позвоночных грыж. По показаниям выполняются радиочастотная денервация, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика, она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Объединяет все малоинвазивные процедуры отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего консервативного лечения легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон Реклиник 989-53-49. 989-53-49. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
6: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: 9:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. В Ставропольском крае предотвращен двойной теракт против силовиков. Замысел украинских спецслужб раскрыли ФСБ и Следственный комитет. В Пятигорске у здания силового ведомства была задержана девушка. При себе у нее был рюкзак, самодельные бомбы и мощностью 2 килограмма тротила. Во время оперативных мероприятий на месте задержали еще одну женщину. В СКР выяснили, какую именно задачу украинские спецслужбы ставили перед завербованными. Как отметила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, теракт должен был привести к массовой гибели людей.
2: Фигурантки, действуя по заданию украинских кураторов, прибыли из Москвы в Пятигорск, после чего забрали из тайников рюкзаки, в которых хранились самодельные взрывные устройства. 20 июня на подходе к контрольно-пропускному пункту одного из зданий силовых ведомств города Пятигорска 19-летняя девушка была задержана. Обнаруженное при ней самодельное взрывное устройство незамедлительно было обезврежено. При этом в рамках проведения оперативных мероприятий в районе происшествия была выявлена и задержана 47-летняя женщина, намеревавшаяся по указанию кураторов доставить аналогичное взрывное устройство к месту предполагаемого первого взрыва.
0: Задержанные дали признательные показания. Со слов женщин, они действовали по заданию представителей украинских спецслужб, не зная, что их используют в качестве террористок-смертниц. Бронированную машину «Сенатор» канадского производства уничтожили военные южной группировки войск в Константиновке, в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны. Координаты бронетехники были переданы расчету FPV-дронов. В результате серии точных попаданий ударных беспилотников произошло возгорание топлива, и бронемашина была уничтожена. Происходящее на Украине и в Европе не только оскорбляет память десятков миллионов жертв нацизма, но и создает почву для экстремизма и насилия. Уверенность в этом выразил секретарь Совбеза Сергей Шойгу, выступая на встрече высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности. Он добавил, что в Москве считают долгом пресекать любые попытки реабилитации нацизма и героизации нацистских преступников. Шойгу обратил внимание на то, что встреча проходит в символичные даты. 22 июня исполнилось ровно 85 лет с того дня, когда нацистская Германия вероломно напала на Советский Союз. Шойгу обсуждает сегодня в Индии проблемы глобальной безопасности. В Нью-Дели проходит встреча высоких представителей стран БРИКС. Напомню, что в структуру организации помимо России входят Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка. Народный артист РСФСР, драматург, писатель и поэт Михаил Ножкин скончался в возрасте 89 лет, сообщили в Союзе кинематографистов. Артист известен по ролям в таких фильмах, как «Хождение по мукам», «Ошибка резидента», «В начале славных дел», «Юность Петра», «Освобождение». Ножкин – автор гимна «Бессмертного полка», как отметили в Союзе, его авторские песни «Последний бой», «Под городом Ржевом», «Я люблю тебя, Россия» стали истинно народными, частью генетического кода россиян. В качестве киноактера Ножкин дебютировал в 68 году в роли разведчика Павла Синицына в картине «Ошибка резидента». Песня из этого фильма «Я в весеннем лесу пил березовый сок» принесла актеру всесоюзную известность и в качестве исполнителя. Жаркая погода с температурами под 30 градусов в московском регионе до конца месяца не ожидается. Однако небольшое потепление все же прогнозируется, сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Потепление будет до 25 градусов, однако это не жара для московского региона. 30-градусного зноя не будет, отметила Макарова. Она добавила, что на этой неделе погода будет прохладной, а в выходные придет потепление, которое продержится до конца месяца. Температура воздуха может достигать 25-27 градусов.
1: Новости спорта.
3: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. В ближайшие две недели будет несколько приятных сюрпризов в вопросе допуска россиян к международным соревнованиям. Об этом заявил министр спорта и глава Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев. Он также отметил, что обсуждает вопрос возвращения российских хоккеистов на международные турниры. Футбольная сборная Франции вышла в плей-офф первенства планеты, проведя самый длинный матч в истории Мундиалей. Вице-чемпионы мира разгромили команду Ирака, а их снайпер Килиан Мбаппе добрался до предыдущего рекорда по голам Мирослава Клозе. Тему продолжит Александр Неценко.
1: Перед игрой Франции и Ирака в Филадельфии синоптики сообщили о надвигающемся грозовом фронте. А в США в случае появления молнии игра переносится на неопределенный срок до улучшения климатических условий. В итоге команды успели сыграть первый тайм, а начало второго было отложено на 2 часа 10 минут. Впрочем, французам это не помешало разгромить аутсайдера группы. Ирак за всю встречу отметился парой неплохих моментов, но так и не смог нанести ни одного удара в створ ворот Миньяна. Что касается французов, то Дидье Дешам, как накануне сообщали медиа, сделал 3 изменения в составе по сравнению с победной игрой против Сенегала. В запасе остались Тео Эрнандес, Чоамини и Дуэ. Вместо них вышли Динь, Коне и Баркаля. Фавориты открыли счет на 14-й минуте. Алиса удобно выкатил мяч Мбаппе, и Килиан с линии штрафной мощным ударом всадил его в сетку. Переждав мощный ливень, Франция продолжила наращивать преимущество после перерыва. В этом ей помог иракский защитник Таксин, который сделал неудобный пас своему вратарю. Дембеле совершил перехват и выкатил мяч под удар в пустые ворота Мбаппе, который забил уже 16 мячей в карьере на мундиалях, догнав предыдущего рекордсмена Мирослава Клозе. На 66-й минуте Франция установила окончательный счет 3-0, когда Алиса изящным пасом вывел Дембеле 1-1.
3: В других встречах чемпионата мира по футболу сегодня Аргентина взяла верх над Австрией 2-0, Норвегия обыграла Сенегал 3-2, а Иордания уступила Алжиру 1-2. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
4: Театр HD представляет на большом экране «Инси» – танцевальный спектакль-импровизацию в постановке Саши Вальц на музыку знаменитой композиции Терри Райли. История, которая рождается здесь и сейчас. Танцевальный алфавит, из которого каждый артист собирает свои слова. Радость движения и сотворчества, умение слышать других, свобода пластики под заданный ритм, пилюля против серости. В афише кинотеатров с 28 июня. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. Возрастное ограничение 12+.
5: Спонсор программы – официальный импортер «Рокс Мотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг». Внедорожник «Рокс Адамас». Королевская роскошь. Посмотрите на эту скульптуру в движении на официальном сайте. Выберите «Адамас». Получите королевский тест-драйв. Сергей Стиллавин и его друзья.
6: Дорогие товарищи, сегодня у нас важный день в истории нашей новой студии, потому что сегодня мы будем проверять ее на статус концертной площадки, друзья мои, потому что сегодня Международный день музыкантов-народников, второе название — Международный день балалайки, день балалайчников. Я сегодня рад приветствовать в нашей студии замечательных молодых, ну как молодых, относительно нас молодых, так-то они уже матеры, конечно, музыканты, да, Эльвира Донская. Эльвирочка, доброе утро.
7: Доброе.
6: Доброе утро. Выпускница Российской академии музыки имени Гнесиных. Диана Константиновна Кирнарская к нам приходит. Знаете такую?
7: Конечно.
6: Вот, а то она документы она не показывала никогда, даже она там работает. Обладатель премии лучшему преподавателю в области музыкального искусства, преподаватель детской музыкальной школы имени Андреева. Это все про вас. И Роман Сычев. Ром, доброе утро.
8: Доброе
6: утро. Заведующий музыкальным отделением, преподаватель по классу балалайки Московского губернского колледжа искусств, солист Московского драматического театра «Сфера». Товарищи, ну, я смотрю, вот, судя по регалиям, вы в разных местах работаете, но вы составляете дуэт, да, вот в творческом плане?
8: Да, именно так. Последние несколько лет мы достаточно много играем именно в таком составе, в дуэте, ну, чаще всего вместе с нашим замечательным пианистом Алексеем Кирилловым. Ну, дело в том, что да, по работе мы в разных местах, но...
6: Рояль сегодня не втащили.
8: Да, рояль не втащили, но тем не менее он с нами.
7: Мы
8: всегда о нем помним, мы стараемся о нем упоминать, потому что, ну, пианист для нас — это очень важная часть нашего ансамбля. А вместе мы играем, потому что достаточно долгое время в нашей жизни, в период учебы, мы учились в классе у одного профессора, у нашего замечательного преподавателя, заслуженного деятеля культуры Российской Федерации Владимира Борисовича Болдырева. Вот, в классе его мы вместе учились, и поэтому у нас, собственно, одинаковый интерес, одинаковые вкусы к исполнительству на балалайке, и так получилось, что сейчас играем дуэтом.
6: Да.
7: Оба воспитанники одного класса.
6: Да, товарищи, ну, я предлагаю, как говорится, распечатать нашу студию, потому что сегодня большая премьера.
7: С нетерпением дождем.
6: Да, ну, чтобы мы как бы сначала вкусили, а потом еще пообщаемся, естественно.
7: Как бы заманить слушателя.
6: Да-да-да, заманить слушателя. Значит, товарищи, как будет называться произведение, что вы исполните сейчас?
8: Мы сейчас сыграем обработку русской народной песни, вернее, даже не песни, а наигрыша в Владимирских Рожечниках «Ах ты, береза».

0: Браво!
1: Это гениально.
0: Браво, товарищи. Гран-мерси. Ну что же, товарищи, студия, госприемку прошла. Да, да. Прошла госприемку. Эльвира Донская, Роман Сычев. У нас в студии сегодня день музыкантов-народников, балалайки день, да. Эльвирочка, как случилось в вашей жизни, что вы к этому инструменту вот прикипели? Вот как это произошло? Самый первый вот этот.
2: Вы знаете, я не из Москвы, я из небольшого города Бавлы, из Республики Татарстан. И в моей семье уже есть музыкант, это мама, она играет на баяне. И я, честно говоря, шла в музыкальную школу играть на баяне, как мама. Но когда я прошла по всем инструментам и села с балалайкой, мне стало очень удобно. Хотя я не могу сказать, что это очень удобный инструмент.
0: Физически?
2: Да, мне физически удобно. И несмотря на то, что первым делом после этого...
0: Вот как с человеком бывает, да, удобно,
2: да,
0: бывает,
2: вот тебе
0: нет?
2: комфортно, и все. Да. И несмотря на то, что на следующий же день у меня вылезла огромная водяная мозоль, потому что я хорошо поиграла по струне, все равно мне было очень удобно с инструментом. И как-то вот так сложилось, что я выбирала балалайку. То есть не как это часто происходит, идешь на гитару, тебе говорят, что ты маленький, тебя переманили на балалайку или по каким-то там недоборам или еще какие-то причины. Нет. Я пришла, увидела и поняла, что я буду играть на ней.
0: Да. Роман, а как у вас?
3: Ну, у меня несколько иначе. Я, учась в общеобразовательной школе, не сразу попал в музыкальную. Сначала ходил в кружок игры на балалайке, потому что был преподаватель в общеобразовательной школе. Ну и, как говорили, у меня неплохо получалось, и уже во втором классе меня отдали в детскую музыкальную школу. Тоже, вот как раз, как Эльвира сказала, с обещаниями перехода на гитару, да.
0: Ну, будешь я хорошо потом... играть на балалайке, пересадим.
4: Нальем воду.
3: Ну, там даже не то, что хорошо, нехорошо. Говорит, ну, ты начни на балалайке. А там очень все похоже. Там очень все похоже, и ты потом перейдешь, тебе будет проще.
0: Ну, струн два раза меньше, правильно, проще.
3: Струн два раза меньше, но проще от этого, как показывает практика, все-таки, наверное, не проще. Наверное, даже сложнее, но и с тем интереснее.
0: Слушайте, ребята, а сегодня вот в стране сколько, ну, вот, команд сильных балалайчников? У нас много раз в нашей студии был Архипов. Да, но, правда, это было давно, лет 15 назад, но тем не менее. А вот сколько сейчас сильных вот таких...
2: Вы имеете в виду именно коллектива балалайщиков? Дуэты
0: или отдельные, да, вот, ну, имен, скажем так, да, вот.
2: Ну, не так много. И сравнительно сильно меньше, чем других специальностей, я бы так сказала. То есть, если говорить о том, о пианистах и
4: других инструментах,
2: скрипачах, то балалайщиков, конечно, сильно меньше. Угу. Ну, мы можем, конечно же, сразу вспомнить об Алексее Архиповском, который немножечко особняком стоит в исполнительстве.
0: Выделяется, да?
2: Ну, просто у него как бы своя такая ниша с электромузыкой, но зато он огромное количество людей привел именно к инструменту.
0: Заразил, да, вот этим вниманием.
2: Да, да, да. И есть такой академический жанр, вот представителями которого мы являемся, это такая традиционная школа, уже устоявшиеся, где свои исполнители, да, уже в нашем жанре. И здесь мы, наверное, сразу говорим про Андрея Горбачева, Андрея Александровича, который сейчас заведующий кафедрой Российской академии музыки имени Гнесиных. Конечно же, вспомним Евгения Шабалина, который тоже великолепный просто исполнитель. Ну, есть в регионах замечательные исполнители, такие как Вера Макарова в Красноярске, это просто звезда Сибири.
0: А есть у вас какой-нибудь вот фестиваль балалайчников?
2: Да, вот. Они бывают, но вот так, чтобы, знаете, прямо грандиозного фестиваля.
0: Нужен слёта. Грандиозный.
2: Нет,
0: товарищи,
2: нужен
0: грандиозный.
2: Масштабно.
0: Конечно, тем более день-то есть уже.
2: День уже есть, слава богу.
0: Товарищи, давайте еще одну, как у нас по-простому, сбацаем, да, какую-нибудь вещь. Можно, что это будет, Ром?
2: Может быть, мы не сбацаем, может быть, мы развернем и свернем.
0: Да, давайте, чтобы душа развернулась и свернулась. Да? Итак, друзья мои, сегодня в нашей студии Эльвира Донская, Роман Сычев. Сегодня день балалаечника отмечается, и в нашей новой студии премьера, так сказать, аппаратура сдает свой экзамен сегодня.
4: При нем, да.
0: Да, при нем задача. Пожалуйста, товарищи.

0: Все.
1: Свернули. Да.
2: Мало.
0: Молодцы. Нет, нет, наоборот, очень хорошо, очень хорошо. Да, друзья мои, Эльвира Донская, Роман Сычев. Возвращаю микрофончик. Да, да, да, возвращаю. Прошу, прошу, вот прошу, это ваше. Да. Ребятушки, а вы вот как выступаете и чувствуете интерес человеческий, людской, да, вот как вот, от публики? Что чувствуете?
3: А, от публики, ну, мы. Не так давно сделали нашу новую концертную программу, которую удалось вот в 2025-2026 году поиграть в разных залах по нашей стране. И отклик, он всегда очень живой. Ну, разная публика в разных регионах реагирует.
0: А как вы еще раз называетесь, вот дуэт?
4: Дуэт, так и называется.
3: У нас нет какого-то специального названия.
0: У вас нет названия,
3: да.
0: Я так и чувствую, что чего-то не хватает.
4: Потому что вы две личности.
0: А, вы такие, да, личное пространство, и вас это... У вас, смотрю, у обоих кольца обручальные.
4: Да.
0: Это ваши кольца?
4: Это наши кольца,
3: это 100% наши кольца,
0: да. Я имею в виду, что вы муж и жена.
3: Мы муж и жена, но на разных людях, да.
4: Есть еще двое музыкантов, которые слушают наш дуэт и по отдельности соло.
0: Они тоже музыканты?
3: Да, тоже музыканты.
0: И тоже балалайчники?
3: Нет.
0: У вас кто, Диана?
4: У меня...
0: Эльвир, простите, пожалуйста.
4: Да. Супруг дирижер и преподаватель по классу баяна.
0: Дирижер-то святой. А у вас, Ром?
3: Моя жена флейтистка, преподаватель по классу флейты в московской
0: школе. И есть еще пианист пятый.
4: Да.
3: Да.
0: Наворочено у вас, да.
3: Ну, все немножко сложно, но разобраться получается.
0: То есть вы личности, поэтому у вас... А дуэт называется «Донская Сычев».
4: Ну, девочкам вперед, как-то так традиционно.
3: Ну да, нас объявляют Эльвира Донская и Роман Сычев.
0: Вот так вот, да? Да. Эх, нужен, конечно, брендик какой-нибудь вам соорудить.
4: Мы подумаем.
3: Хотелось бы, Сергей, если вы нам что-то придумаете, то мы будем...
2: Ну, из серии «Балалайка силы». Вот так что-то.
0: Вот Владик советует «Балалайка силы». Но мы будем работать над этим названием. Да, тут уж как бы, да, маркетологи должны подтянуться. Ребят, ну вот главное, вот если в одной мысли, Эльвир, «Балалайка» — это вот инструмент чего? Ну, если говорить там души и сердца. Печали,
4: мне
0: тоски.
4: Мне кажется, всего, вы знаете, это инструмент, он обо всем.
0: Балалайка, что... друзья мои, это инструмент обо всем. Вот в чем, так сказать, история, да-да-да.
5: Спонсор программы – официальный импортер «Рокс Мотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг». Внедорожник «Рокс Адамас». Королевская роскошь. Посмотрите на эту скульптуру в движении на официальном сайте. Выберите «Адамас». Получите королевский тест-драйв. Маяк. Радио Маяк. Кузбасс. Реклама. В АО «Колымская россыпь» требуется машинист бульдозера, заработная плата 250-450 тысяч рублей в месяц, машинист экскаватора, заработная плата 250-300 тысяч рублей в месяц, водитель карьерного самосвала, заработная плата 220-300 тысяч рублей в месяц, официальное трудоустройство, работа в Магаданской области, оплата авиаперелета к месту работы и обратно, проживание, питание, спецодежда за счет компании. Телефон 8-924-690-1358.
6: Поляна на Тухачевского 50. Сайра Доброфлот 159,90. Тушеная говядина «Армейский запас» 179,90. 17 по 23 июня 2026 года.
5: Строительная бригада выполнит любые строительные работы из своего материала. Скидка 20% пенсионерам и семьям участников СВО. Телефон 8-951-161-94-33.
7: Телефон рекламной службы 549928 и 545469. Код города 38042.
8: Здравствуйте! В студии Арсений Волгин
9: и Мария Титова.
8: Мы продолжаем цикл передач об исчезающих видах животных и растениях родного края. Сегодня расскажем о королевской птице Кузбасса, а имя ее – Удод.
9: словаре живого великорусского языка Даля для этого пернатого указаны два синонима – пустушка и потатуйка. Но сейчас в обиходе эти названия используются редко, а его латинское имя созвучно с криком птицы – глухим «уп-пуп».
8: Это небольшой ярко окрашенный пернатый с длинным узким клювом и хохолком, иногда раскрываемым в виде золотой короны. Цвет шеи и груди варьирует от розоватого до каштанового. Крылья широкие, будто у авиалайнера, с контрастно-черными и желтыми предупредительными полосами.
9: Снизу пернатый может показаться огромной бабочкой, но он – птица. Удод необычайно красив, умен и хитер. Хищники нередко нападают на хохлатых. Пернатый не спешит ретироваться, почувствовав опасность с воздуха. Вместо того, чтобы паниковать, удод принимается медитировать.
8: Птица присаживается и раскладывает по сторонам яркие перышки, изображая цветок. Черный клюв, поднятый к небу, хищнику представляется засохшим стеблем, и хищник пролетает мимо.
9: Эта смелая птица обожает принимать солнечные ванны. Под действием ультрафиолета она освобождает тело от паразитов. С этой же целью обитатель неба любит купаться в песке. Мелкие частицы очищают оперение от мусора и грязи, а чистота кофточки влияет на маневренность.
8: Словно истребитель, удод стремится к облакам с большой скоростью. Средняя высота его полета составляет более 6000 метров, и горы под силу этому маленькому пернатому.
9: Отличился он и голосом. Уп-уп-уп – это основной вид вокализации. В разных регионах этот звук переводит на свой язык. Где-то слышится «худо тут», где-то «буду тут», а где-то «что-что-что». Когда у птицы наступает брачный период, вокал не только усиливается, но и учащается. Самое интересное, что в любой стране название птицы имеет звукоподражательные истоки. А ведь «уп-уп» – не единственное, что говорит удод. Может глухо чирикать, а может свистеть и щебетать.
8: Самка слышит призыв и устремляется на зов. Заметив даму сердца, кавалер тут же мчит за угощением. Так начинается конфетно-букетный период удодов. Самец сначала выглядит романтиком. То и дело таскает барышни гостинцы. Если та не отвечает взаимными чувствами, то самец преобразуется на глазах. Теперь он не романтик, а назойливый ухажер. Такой обязательно добьется своего. До пернатой быстро доходит суть. Проще согласиться, чем объяснить, почему нет.
9: В обычное время удоды ревностно относятся к той территории, которая их кормит. Основными конкурентами являются скворцы, но и с другими пернатыми удод обязательно вступит в поединок. Учитывая наличие веерообразного хохолка, в любой схватке удод выглядит как самый храбрый петух на птичьем дворе. Разве что не кудахчет. Размах крыльев почти в полметра позволяет удоду давать отпор даже габаритным противникам.
8: Если матери понадобится отлучиться, пернатые юнцы создадут гальюн у входа в гнездо, обеспечив внушительную преграду на пути к жилищу. Но несмотря на тщательную защиту, эти птицы находятся на грани исчезновения. Почему, знает профессор зоологии Николай Скалон.
10: Птица удод – это очень интересная птица. Она одна в целом семействе, других таких нету, хотя ее иногда сближают с птицами-носорогами тропическими. Она очень яркая, красивая. Ее природный ареал проходит по лесостепным районам и дальше на юг. Она уходит в субтропики и даже в тропики. Там она живет оседло, а у нас она перелетная. Но у нас самый краешек ареала этой птицы. Нам известно всего буквально два случая достоверного гнездования, а чаще всего мы этого удода встречаем, когда осень молодые птицы начинают разлетаться, они мигрируют. И вот мы иногда встречаем удодов на нашей территории. Но птица такая необычная, редкая, людей не боится, поэтому мы включили ее в Красную книгу. Хотя специально кто-то на нее не нападает, численность ее нельзя сказать, что уменьшает. Вот просто она у нас очень редкая.
9: Временами на птенцов покушаются присмыкающиеся. Но и здесь природа одарила удодов защитой. Если бы вы только слышали, как маленькие удоды шипят... Да любая змея решит, что невзначай напала на сородичей.
8: Самые древние упоминания об этих птицах мы встречаем еще в литературе, написанной до нашей эры. В древнеегипетской культуре удод был связан с божествами в облике детей. Его изображали вместе с ними. Скипетр с его ликом означал добродетельную любовь.
9: В арабской мифологии удод считается просвещенной птицей, которая обладает силой исцеления и предсказывает по воде. В одной из легенд говорится, что удоды спасли царя Соломона, когда тот странствовал в пустыне и потерялся среди песков.
8: Царь Соломон знал язык птиц и зверей, хотя милостью Божией не только этим он был возвышен над людьми. И однажды поутру птицы небесные собрались вокруг царя, и каждая из них показывала ему свое умение. Когда же очередь дошла до удода, тот сказал: «Я единственный из всех птиц, наделен даром видеть подземные реки и озера, и я буду тебе, о Соломон, очень полезен в твоих походах через степи и пустыни». Слова удода понравились Соломону, и он ответил ему: «Что ж, ты действительно будешь полезен нам в безводных землях, где только ты сможешь определить местонахождение подземных вод». Вдруг ворон, охваченный завистью, вмешался в беседу царя с удодом. «Все он врет!» – каркнул ворон. «Если бы он действительно мог видеть воду, то он видел бы и сети, в которые попадает, как и все прочие птицы. Может, ворон на этот раз и не врет, усомнился царь, и ты, Удод, не так уж зорок? Удод же с достоинством ответил Соломону: не слушай, царь, что тебе накаркает мой враг. Взгляд мой остер, почти всегда я вижу все, но только того, что мне угрожает, я не замечаю. Будто какой-то мрак застилает мне очи, и даже яркое солнце темнеет.
9: У жителей Кавказа Удод считается священной птицей и символизирует богиню весны, плодородия и деторождения. Убить пернатого можно было лишь с разрешения жреца для ритуальных целей, а его гнездо во дворе считалось хорошей приметой.
8: В России, если Удод стучит в окно, примета к известиям.
9: Дорогие радиослушатели, в эфире была программа «Красная книга Кузбасса» и ее ведущие
8: Арсений Волгин
9: и Мария Титова. До свидания.
5: Кузбасский маяк. Главное о событиях в мире, в стране, в регионе.
11: С понедельника по пятницу в 18:05.
5: Координаты в эфире. Кемерово 102.3 FM. Новокузнецк 103 FM. Маяк. Для контакта с редакцией используйте МАКС. Номер 8-923-533-3505. Повторно обращаем ваше внимание на мессенджер для связи. МАКС 8-923-533-3505.
12: О чем говорят животные? Как воспринимают нас и происходящее вокруг? Что им в пользу, а что во вред?
13: Учимся понимать своих питомцев в рубрике «Я и мой хвост».

0: В Москве 10 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Задержанные в Пятигорске женщины узнали, что в их рюкзаках взрывные устройства. Только после задержания одну из них украинский куратор отправил совершить теракт в день ее рождения, следует из видеодопроса, предоставленного ФСБ. Ранее сообщалось, что сотрудники этого ведомства и Следственного комитета предотвратили двойной теракт против правоохранителей. Сначала у одного из зданий силовых ведомств в Пятигорске задержали девушку 2006 года рождения. В ее рюкзаке нашли мощную бомбу. Когда начался поиск соучастников, поблизости задержали гражданку России 79-го года рождения. Она намеревалась по указанию украинских кураторов доставить аналогичное устройство к месту взрыва в момент работы следственно-оперативной группы. Со слов женщины, они действовали по заданию украинских спецслужб, не понимая, что их используют в качестве террористок-смертниц.
2: Искала подработку в сети интернет. В июне 26-го года в сети интернет со мной связался человек и предложил высокооплачиваемую работу. 20 июня, мой день рождения, куратор поручил мне доставить рюкзак к одному из объектов правоохранительных органов в городе Пятигорске, в котором находилось взрывное устройство.
3: 18 июня 2026 года украинский куратор поручил мне доставить сумку на территорию.

0: временем опасность возникновения смерчей прогнозируют в Тюменской области. Об этом сообщили в отделе метеопрогнозов Тюменского гидрометцентра. По данным синоптиков, в регионе пройдут сегодня ливневые дожди, грозы, крупный град, ветер усилится до 25 метров в секунду. Заводы Форда и General Motors могут подключиться к производству оружия, включая ракеты Патриот и Томагавк, заявил Дональд Трамп. Некоторые автомобильные компании, если у них есть избыточные мощности, заключают сделки на производство ракет, сказал президент США, общаясь с журналистами в Белом доме. Он отметил, что у General Motors уже имеются планы в этой сфере, и администрация их поддержит. По словам американского лидера, развитие военного производства станет важным стимулом для экономики страны. Власти США добиваются запрета на продажу предметов затонувшего «Титаника», сообщает Associated Press. Компания, которая владеет правами на подъем предметов с места крушения лайнера, планирует продать более 100 артефактов – вещи пассажиров, деньги, украшения и предметы интерьера. Американские власти считают, что это нарушит обязательства компании по сохранению исторического наследия. Ранее предполагалось, что найденные предметы будут только выставляться в музеях, а не продаваться. Судьба коллекции стала предметом судебного разбирательства. Компания считает, что имеет право провести аукцион. Американские власти требуют его запретить. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность, без осадков, плюс 19-21 градус. В Москве также переменная облачность, дождей не ожидается, и 23-25 тепла. Сейчас в городе плюс 19, давление 746 миллиметров, влажность 55%.
2: Спонсор программы – официальный импортер «Рокс Мотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг». Внедорожник «Рокс Адамас». Королевская роскошь. Посмотрите на эту скульптуру в движении на официальном сайте. Выберите «Адамас». Получите королевский тест-драйв.
3: Первооткрыватели. В подкасте «Сила слова».
4: Дорогие товарищи, друзья мои, Российское общество знания представляет подкаст «Первооткрыватели». Это подкаст о людях, чьи речи о невероятных открытиях и исследованиях сделали Советский Союз известным во всем мире. Их произносили ученые, политики, писатели, врачи, путешественники, спортсмены, учителя, рабочие заводов. И каждый раз эти речи служили главной цели – вдохновляли людей на новые открытия, свершения и подвиги, доказывая, что СССР своими достижениями способен влиять на ход истории человечества. В нашей стране было немало людей, чьи открытия и идеи стали мировыми достижениями, определили развитие целых отраслей. В этом подкасте мы вспоминаем тех, кто словом своим открывал новые горизонты, зажигал любопытство и стремление к знаниям, делал нашу родину образцом страны, способной на великие открытия. Конечно же, этот подкаст мы делаем вместе с Александром Романовым, тренером эффективных коммуникаций, автором телеграм-канала «Чувство аудитории». Саша, я очень рад. Доброе утро.
5: Это взаимно.
4: Наш подкаст можно услышать в эфире радиостанции «Маяк» каждый вторник в 10 часов утра. Александр, я знаю вас как большого подвижника, чуть не сказал затейника. Да. И каждый раз вы выбираете очень интересных героев нашей передачи.
5: Не просто интересных, а героев, которые по-настоящему соответствуют вот этому термину «первооткрыватели», и которым мы на самом деле, и вы, и те, кто нас смотрит и слушает, и каждый из нас, очень многим обязан. И мне кажется, человек, к речи которого мы сегодня будем обращаться, а записи его выступлений, его речей не так много сохранилось.
4: Скромный человек.
5: Нет, не скромный, просто ну, период такой был. Но, кстати, скромный, очень скромный. Но вот от него в здоровье нации решилось очень многое. И наш сегодняшний герой Александр Николаевич Бакулев. Да, человек, который имел прямую дорогу к нашим с вами сердцам, и все, что с нашими с вами сердцами связано, имеет прямое отношение. И сегодня оттолкнемся мы от речи, которую он сказал в 65-м году. Это уже он значимая фигура, величина, можно сказать, человек, который заведует всей, фактически отвечает за всю сердечно-сосудистую хирургию в нашей стране, произнес на 9-й научной сессии Института сердечно-сосудистой хирургии Академии медицинских наук. Но в этой речи мы услышим, он очень много говорит о сердечно-сосудистой хирургии, но на самом-то деле, чтобы стать вот таким значительным хирургом, сердечно-сосудистым хирургом и отвечать за сердца людей

0: Советском Союзе. Он проделал очень большой путь, и об этом пути мы сегодня поговорим. Давайте послушаем немножко, как звучал его голос, ну а потом обратимся к его личности.
1: С каждым годом все более расширяется сеть отделений по сердечно-сосудистой хирургии, и в силу особого положения этой новой отрасли хирургии почти в каждой из этих отделений проводится активная научно-исследовательская работа. Практически уже начало осуществляться протезирование клапанов сердца в клинике. Пусть первые результаты являются еще довольно скромными, но они являются весьма обнадеживающими.
0: Ну что ж, Александр Николаевич Бакулев, родился он в Кировской области, на Вятке, тогда еще. Родился в семье простого народа, который занимался тем, что отливал колокола.
2: Ну, вот, не простой народ, ну, не скажите.
0: Не простой народ, да.
2: Вообще, я так скажу вам, Александр, у меня все больше ощущение, что среди простого народа, простого народа-то нет.
0: Ну, да-да-да, но мне, знаете, кажется, что в этом тоже есть какое-то звание, что ли, такое, когда говорят, ну, вот простой народ. Вот, смотрите, он был старшим ребенком в семье из 10 детей. Вот 10 детей было, и он был старшим из этих 10. И любопытно, что родился он в селе, которое, ну, называлось там деревня Невинниковская, она потом слилась, расширилась, стала называться Бакули. Я подумал, что же такое Бакули? Вот знаете вообще, что это за слово? Это конечно, напрямую имеет отношение к его фамилии, что, видимо, вот из-за
2: Бакули.
0: Этого...
2: Бакули. Ну, так вот, с точки зрения неосведомленного человека, да? Ну, может, птицы какие-то, да? Или, например, какой-то род занятий у человека определенный.
0: Род занятий, ну, вот самый простой и повседневный. Бакулить, значит, разговаривать, говорить что-то
2: говоруны.
0: Особенное. Ну, такие вот говоруны. Да. Хотя вот про Бакулева не скажешь, что он был говоруном. Вся его дальнейшая
2: жизнь... Он сублимировал.
0: Вся его дальнейшая жизнь, наоборот, подсказывала: помалкивай и делай свое дело. Тихонечко оперируй. Он очень хорошо учился, его учительница обратила на него внимание, помогла сделать так, чтобы он отправился в Кировскую мужскую гимназию. Там он сделал еще один образовательный виток, скажем так. И интересно, что в этой вот гимназии, а вернее, не в гимназии, а в земской школе, он сидел за одной партой не с кем-нибудь, так, а еще с одним, Александром Николаевичем. Так. С Александром Николаевичем Поскребышевым, если вам это имя что-то говорит.
2: Это товарищ партийный.
0: Совершенно верно. Очень близкий к Иосифу Виссарионовичу. Вот прямо очень близкий. И интересно, какие у них были клички в этой земской школе. Одного занимали...
2: Это не партийные еще,
0: не партийные,
2: да? Это просто,
0: ну, ребячие. Просто пацаны. Одного называли Бакуленя, а второго Поскребеня. Вот.
2: Ну,
0: в общем...
2: Ну, не злобные клички,
0: нет,
2: да?
0: Нет, не злобные. Учились хорошо, и вот учительница обратила на него внимание и сказала, что надо бы тебе, дорогой, дальше учиться, и он так оказался в мужской гимназии. Кстати, виток вот этих взаимоотношений с Поскребеней, с Поскребышем, мы потом о нем скажем, он потом еще вернется.
2: Уважаемые слушатели, напоминаю вам, что помимо аудио вы можете познакомиться и с видеоверсией подкаста «Первооткрыватели» на ресурсах Российского общества знания. Мы же продолжаем.
0: Время наступает сложное, он учится на медика, но в 1915 году, во время войны, отправляется на фронт в качестве зауряд врача. Вот еще одна такая, знаете, словесная лингвистическая задача того времени. Зауряд, вот почему не наш? Мне кажется, от слова заурядный, да, я так думал. Но, в общем, я посмотрел, что такое зауряд. Зауряд – это студент медицинского учреждения, который отправляется на фронт, вот как раз, который переходит в армию, не доучившись еще. Там есть разные градации, есть разные критерии, но вот это вот означает быть зауряд врачом. И вот здесь интересная штука. Его учителем был хирург Сергей Спасокуков, известный к тому моменту очень значимый хирург, и он им сказал огромному количеству студентов: вы когда пойдете на фронт, делайте, что хотите, только, пожалуйста, не оперируйте. Ну, странное, да, вроде совет?
2: Да.
0: А сказал он так вот почему. Потому что вы, говорит, там руку набьете, я потом вас переучить не смогу. И вроде бы звучит немножко шутливо, но Александр Николаевич Бакулев к этому отнесся очень серьезно. Кем он там только не работал. И за санитарию отвечал, и за терапию отвечал. В общем, все должности занимал, но скальпель в руки не брал. Последовал завету учителя и очень старательно воздержался от вот именно операционной хирургии. После войны войны он приходит работать в городскую саратовскую больницу. Там тоже встречается вот со Спас Кукоцким, который ему навет этот, собственно, сделал. И там фактически он обучается и формируется как очень хороший, очень крепкий, очень профессиональный врач. Он сначала становится врачом-дежурантом, много оперирует и набивает руку под руководством своего наставника. Интересно, что здесь есть история, которая на стыке у Бакулева произошла, на стыке там романтических взаимоотношений и лечебных. Вот Спас Кукоцкий был его наставником, и был еще один наставник, наставница у Александра Николаевича, это Надежда Алмазова.
2: Это хорошо, что все-таки женщина.
0: Да. Она была наставницей, взрослой, в общем, она была опытным врачом-хирургом, и как-то вот так незаметно, ну, как знаете, за этим делом, вот стала женой хирурга. Но дальше ситуация разворачивалась трагически. Дело в том, что ей нужна была операция, она попросила подругу свою, тоже врача, сделать эту операцию, сделала операцию, но там, правда, трагическая история. В итоге был сепсис, заражение крови, она умерла, а подруга, не пережив этой трагедии, видимо, как-то приняв эту вину очень сильно на себя, тоже ушла из жизни. Вот наш герой лишился любимой женщины, но приобрел одну очень серьезную профессиональную страсть. Он стал настолько педантичен в вопросах санитарного порядка и санитарного контроля.
2: Там ведь надо сказать, Саш, что, в принципе, люди догадались, что надо мыть руки, протирать спиртом приборы, да, вот эти хирургические инструменты. Только, по-моему, там в конце 19 века же, да, дошло до того, что нужно соблюдать какую-то вот именно чистоту, да, даже чистоту элементарную. Это же удивительно.
0: В общем, пока у Бакулева разворачивается очень педантичное внимание и страсть вот именно к санитарным нормам. Студенты, ну, это просто до какого-то даже абсурда доходит. Не дай бог ты что-то сделаешь не так, это можно попасть под такой разнос, просто выгнанным и уволенным.
2: Потому что на кону жизнь.
0: Да, совершенно верно. Вспоминают случаи, как однажды, когда готовились к операции, ну, вот есть такие биксы, вот как раз где очищаются и подносятся хирургические приборы для операции, и вот все готовилось к операции, на которой должен был присутствовать Бакулев. Но так получилось, что он приехал за 15 минут до этого. И поэтому эти биксы пришлось на 15 минут раньше в операционную заносить. А они еще не просохли. И когда был разбор операции, он вместо того, чтобы... Ну, как бы он спросил, как докладываете, как шел ход? И вот кто-то там докладывает. И он вдруг говорит, а что вы вот мне про ход докладываете? Вы мне объясните, почему у вас биксы мокрые были, почему недосушенное было там... Простынин, что ли, нашел какую-то сырую. Почему все это было недосушено? Черт возьми, говорит он. Но тут все руками развели, говорят, послушайте, Александр Николаевич, дело было так. Вы приехали на 15 минут раньше. Мы вашу страсть к этому знаем, вынуждены были. Но и он так выдохнул, говорит, да, выходит, и мое появление может иметь значение. Ну, то есть, как бы был справедливый, принял, ну, не то чтобы вину, ну, как бы обстоятельства произошедшего, принял на себя. В 26-м году Спас Кукоцкий, его учитель, переезжает в Москву, он возглавляет кафедру хирургии 2-го мединститута, ну, и, естественно, очень старается сделать так, чтобы и Бакулев перебрался вместе с ним, потому что он видит в нем очень перспективного хирурга. Бакулев не только увлечен вот этими нормами санитарии. Он даже разрабатывает свои определенные методы асептики. Был случай, там очень сложная какая-то номенклатурная история происходила. В общем, освобождалось какое-то место какого-то ответственного хирурга. И получилось так, что на двух хирургических столах в одной операционной делали похожую операцию по ампутации ноги или бедра. В общем, и там в целом было загноение, нужно было ампутировать бедро.
2: Две сразу,
0: два разных хирурга оперировали, при этом эти два хирурга оба претендовали на одно место.
2: То есть между ними такое соревнование?
0: Нет, перед ними еще никакого соревнования не было, они просто оперировали. Но... И вот когда операция закончилась, а Бакулев одному из них ассистировал в качестве вот как раз асептика, который отвечал за наложение швов и за то, чтобы...
2: Зараза не попала.
0: И когда операция закончилась, Спас Кукоцкий сказал, место достанется тому, у кого заживление пройдет быстрее и без осложнений. И вот тот человек, кому ассистировал Бакулев и отвечал за это, он использовал свою систему наложения швов, там не то что нагноение, он как бы, это называется первичным прижимом, что ли, ну, в общем, когда даже нагноение не образовалось, так он зашил, просто мгновенно все было, ему это вот, вот этому хирургу и досталось эта должность.
2: Надо же.
0: То есть вот так вот, видите, и соревновательный момент тоже присутствовал. В 39 году Бакулев защищает докторскую диссертацию. Тема диссертации – консервативное лечение абсцессов мозга, пункциями. И надо сказать, что к тому моменту он уже славится тем, что придумывает уникальный метод по исследованию желудочка, в том числе головного мозга.
2: То есть у него тогда еще не было специализации именно на сердце?
0: В том-то и дело, что нет. Вот он тогда начинает использовать контраст. И рентген плюс контраст начинает соединять и начинает получать информацию с помощью контрастного вещества. Ну, то есть это фактически практическая работа, совмещенная с науком. Желудочки головного мозга с помощью контраста именно благодаря им становятся доступными к исследованию, скажем так. Итак, он защищает докторскую диссертацию и фактически становится главным нейрохирургом, потому что вот нейрохирургия – это как раз то, что в тот момент начинает как-то развиваться. Многие любители медицинских сериалов, когда слышат, вот любят, знаете, звучание этих медицинских слов, наверняка много раз слышали слово ангиография. Но так вот слету не скажете, наверное, что такое ангиография.
2: Ангио?
0: Ангиография. Но это вот как раз с помощью контрастного вещества исследование сосудов. Вот он становится специалистом по ангиографии, и по большому счету ангиография – это то, чем занимается Бакулев. В 28-м году он отправляется в Германию и проходит годовую стажировку у Отфрида Ферстера, изучает лечение и диагностику черепно-мозговых травм. Когда возвращается в Москву, разрабатывает свою уникальную методику как раз лечения черепно-мозговых ранений. И тогда, перед Советско-финской войной, эта методика успешно внедряется в советские войска и очень хорошо себя демонстрирует именно на фронте. А вот дальше начинается уникальная история, то, на что мы можем опереться, сказав первооткрыватель, да, где вот Бакулев становится первооткрывателем.
2: Хотя уже первооткрыватель.
0: Ну, уже во многом первооткрыватель, это действительно. Но вот здесь появляется история о его как бы первой операции на сердце. В 37-38 год есть фотография, в которой он стоит рядом с каким-то охотником. И вот есть воспоминания его дочери, я хочу его зачитать. «Мне очень жаль, пропала фотография примерно 37-38 года. Он был сфотографирован с одним сибирским охотником, которому в сердце попала пуля. Вот тогда отцом была сделана первая операция на сердце.
2: В сердце?
0: Он вынимал эту пулю из сердца и, видимо, задумался, значит, можно делать вообще операции на сердце. И была маленькая заметочка из сибирской газеты, которую прислал отцу с благодарностью вот тот молодой охотник. Семейная легенда существовала, что была фотография, где он стоит с охотником, и якобы он этого охотника как-то в экстренных условиях прооперировал, достал пулю из сердца, и семейная легенда гласила о том, что вот тогда он из совершил первую операцию на сердце. Но исследователи бакулевского наследия доказали, что он на самом деле еще раньше подходил к сердцу и никогда бы не решился на такую операцию, просто вот так вот отчаянно бросившись в сторону сердца. Он в целом уже подобные подходы совершал. Вот в 32-м году, есть информация, по поручению профессора Спаско-Коцкого, он провел операцию со слипчивым перикардитом. Это перерождение сердечной сумки. Ну вот уже начинаются сердечные термины, когда мы с помощью внедрения в сердце можем модифицировать, удалять какие-то его недостатки, делать так, чтобы оно продолжало работать в нормальном режиме. Эта операция в 32-м году была произведена. Она, медики свидетельствуют, еще сложнее, чем вот это удаление пули из сердца, которое было вот с этим вот охотником. И вмешательство было успешным, то есть все получилось. И вот это вот как раз, наверное, можно считать операцией, первой операцией на сердце, которую совершил Бакулев. Давайте послушаем еще один отрывок, в котором Александр Николаевич Бакулев демонстрирует себя как оратор.
1: Второй вопрос нашей сессии касается лечения различных форм аритмий с помощью электрошока. Накопившийся опыт позволяет делать вывод, что хирургическое лечение пороков сердца эффективно дополняется этим бесскромным методом для нормализации функции сердца как до операции, так и после нее.
0: Ну, а дальше мы, конечно, должны перейти к военному времени. 1941. Советско-финская война заканчивается. В 41 году Баклев становится заведующим хирургическим отделением Кремлевской больницы. И Кремлевка, ну, конечно, это очень такое значительное, ответственное повышение. Он фактически становится врачом-около, ну, такой политической элиты. Это, считай, врач-политик. Ну, и здесь, наверное, многое в его жизни становится, с одной стороны, доступным, но и риски свои дополнительные, конечно, тоже появляются. Появляется подписка о неразглашении, и единственный человек фактически в его жизни, с которым он может обсуждать эту работу, это его жена. Сначала, во время войны, он главный хирург резервного фронта, затем становится главным хирургом эвакогоспиталей в Москве, потом лечебно-санитарного управления Кремля главным хирургом. И вот здесь вот эти черепно-мозговые ранения, который тотально с фронта приходит, он по этому направлению работает. Там есть еще внедрение так называемого глухого шва. В общем, очень хорошо себя зарекомендовывает. И тогда становится понятно, что можно оперировать и легкие, и, ну, сердце мы уже знаем, и после войны уже легочная хирургия, сердечная хирургия, это дает невероятно сильный импульс. Именно потому, что, как бы это чудовищно ни звучало, очень большой объем опыт, невероятный опыт военный, конечно, в этот момент приходится. И еще нужно сказать, что он научается делать операции на позвоночнике, он же в сторону нейрохирургии работает, и летальность исходов при повреждении позвоночника всего 20%. Но мы должны понимать, что это середина 20 века, Великая Отечественная война, 40-е годы, начало 40-х годов, летальность при ранениях позвоночника всего 20%. Но это очень мало. Это прям невероятно мало. В 1942 году он прилетает в Куйбышев, куда эвакуируется правительство. И вот здесь есть вот то, о чем мы с вами говорим, такая тонкая история контактов с особенными пациентами. Перед ним встает задача вылечить сына Анастаса Микояна, Степана Микояна, летчика-истребителя, с которым происходит не очень приятная история. Почему? Потому что он там дружеский огонь получает, его случайно, он как-то сажает машину, но получает очень сильные ожоги. Ожоги не специализация Бакулева, это важно понимать, но выбирать не приходится, есть Бакулев, и ему это доверяют. И Бакулев решает лечить его новым методом.
2: Ну.
0: Ему не очень доверяют другие врачи, но он берет ответственность на себя и в итоге вылечивает так, что даже шрамов не остается. Ну и, конечно, зарабатывает себе этим очень невероятное внимание, очень большое уважение.
2: Дорогие друзья, новости середины часа нас ждут сейчас прямо. Новости спорта, и мы скоро-скоро вернемся в эфир.
3: Первооткрыватели. В подкасте «Сила слова». Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
4: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница.
5: Знакомо? Только без паники. Включите радиоприемник и настройтесь на бессонницу. Пообщаемся в прямом эфире. Послушаем красивую ночную музыку и прогоним ночные мысли. Бессонница. В воскресенье в 23:07 на маяке.

0: бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости, эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
1: Категория 12+.
2: Предвкушение старта. Рев мотора. Запах бензина. Двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа. Драйв, эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион» – техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент.
3: Ольбин, Санкт-Петербург, Ольбин, 117-784. 728-38-66.
1: Хай-тек. Не пропусти свежий выпуск рубрики «Хай-тек» о самом актуальном в мире новых технологий. В год своего 185-летия Сбер запустил фестиваль ИИ искусства «Гига-арт», где каждый может проявить свой творческий потенциал. Все просто. Заходи в «Гига-чат», опиши вдохновляющий тебя образ России от балета до природы родного края, и флагманская модель «Кандинский» превратит слова в изображение всего за несколько секунд и абсолютно бесплатно. Лучшие работы появятся на медиафасадах по всей стране. Хочешь показать свой взгляд на Россию? Открывай «Гигачат» и дерзай. Подробности на сайте фестиваля.
4: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
5: В Москве 10:30.
6: Новости.
5: С новостями в студии Лора Стадницкая. ФСБ и Следственный комитет предотвратили двойной теракт против сотрудников правоохранительных органов в Пятигорске. Задержаны две женщины, доставлявшие по указанию Киева мощные бомбы, сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности. По предварительной информации, сначала на подходе к одному из зданий силовых ведомств в Пятигорске задержали девушку 2006 года рождения. В ее рюкзаке нашли самодельное взрывное устройство мощностью 2 килограмма тротила. После этого начался поиск соучастников задержанные. В результате рядом с объектом теракта задержали гражданку России 79-го года рождения. Она намеревалась по указанию украинских кураторов доставить аналогичное устройство к месту взрыва в момент работы следственно-оперативной группы. Как подчеркнули в ФСБ, террористки хотели достигнуть максимального числа жертв. Среди правоохранителей задержанные дали признательные показания. Со слов женщин, они действовали по заданию представителей украинских спецслужб, не зная, что будут использованы в качестве террористок-смертниц. Российская страна понимает необходимость продолжения контактов с США, однако дата поездки спецпосланника американского лидера Стивена Уиткофа и зятя Дональда Трампа инвестора Джареда Кушнера в Россию пока не согласована. Об этом помощник президента Юрий Ушаков заявил журналистам на полях Международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения». Так Ушаков ответил на вопрос, согласованы ли уже даты визита американских переговорщиков в Россию. Напомню, 14 июня Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Тогда президенты обсудили двусторонние отношения, скорый визит Уиткофа и Кушнера в Россию, а также конфликт на Украине. Дежурные средства ПВО в течение ночи уничтожили над территориями 10 российских регионов и акваториями двух морей 143 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом заявили в Минобороны. По данным военного ведомства, дроны были сбиты и подавлены в период с 20 часов понедельника до 7 утра вторника над Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской, Астраханской областями, Ставропольским и Краснодарским краями, Крымом и Адыгеей, а также над Азовским и Черным морями. Образовательные учреждения, пострадавшие от смерча Кушве, работают в полном объеме. Школьники приступили к сдаче ЕГЭ по установленному графику, сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области. Для учеников поврежденной школы номер 6 экзамены организовали в другой школе. В департаменте отметили, что часть детских садов требует восстановления. Воспитанники на время получили места в действующих детсадах. А детский оздоровительный лагерь работает в стандартном режиме. Напомню, минувшим вечером в местных СМИ сообщили о появлении торнадо в городе Кушва, Свердловской области. Позже ученые уточнили, что это был смерч. Он обрушился на город, повреждая дома, ломая деревья и опоры линии электропередачи. По последним данным областного МЧС, пострадали 16 человек, повреждено около 100 домов, из них 32 разрушены полностью. Экстренные службы ликвидируют последствия стихии. Массовые сокращения начались в аппарате директора национальной разведки США, утверждает CNN. По данным телеканала, увольнения стартовали после назначения Уильяма Пулта, исполняющим обязанности директора службы. Ранее CNN сообщал, что он думает о сокращении сотен сотрудников ведомства. Ожидается, что изменения затронут в том числе Национальный центр по борьбе с терроризмом и Национальный центр контрразведки и безопасности. Демократы в Конгрессе утверждают, что масштабные увольнения могут негативно сказаться на национальной безопасности. В Белом доме подтвердили курс на сокращение аппарата, сославшись на заявление Дональда Трампа, который поручил Пулте провести необходимое сокращение штата. Жаркая погода с температурами по 30 градусов не ожидается в московском регионе до конца месяца, однако небольшое потепление все же прогнозируется, сообщила ведущая сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Воздух прогреется до 25 градусов, однако это не жара для московского региона, сказала синоптик. Она добавила, что на этой неделе погода будет прохладной, а в выходные придет потепление, которое продержится до конца месяца. Температура может достигнуть 25-27 градусов. Эти и другие новости доступны на сайте Вести.ру.
2: Погода.
5: В Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность без осадков, плюс 19-21. В Москве также переменная облачность, дождей не ожидается, и 23-25 тепла. Сейчас в городе плюс 20, атмосферное давление 746 миллиметров, влажность воздуха 54%.
2: Новости спорта.
6: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Сборные Аргентины, Франции и Норвегии вышли в плей-офф чемпионата мира по футболу. Южноамериканцы обыграли Австрию 2-0. Оба мяча забил Лионель Месси. На его счету теперь 18 голов на чемпионатах мира. Месси стал рекордсменом по этому показателю, на 2 точных удара опередив немца Мирослава Клозе. Франция была сильнее Ирака 3-0. Дублем отметился Килиан Мбаппе. Эта встреча стала первой на турнире, прерванной из-за погодных условий. Второй тайм начался спустя 2 часа после окончания первого. У Мбаппе 16 голов на чемпионатах мира. Норвегия благодаря дублю Эрлинга Холлана праздновала победу над Сенегалом 3-2, а в еще одной встрече игрового дня Иордания потерпела поражение от Алжира 1-2. Переговоры между «Зенитом» и «Флуминенсе» по трансферу защитника клуба из Санкт-Петербурга «Нина» остаются безрезультатными. Об этом сообщают бразильские СМИ. Российская команда отклонила очередное предложение «Флуминенсе» по игроку. «Зенит» настаивает на своих условиях сделки и не готов идти на уступки в ходе переговоров. Отмечается, что в данный момент переход «Нина» из «Зенита» во «Флуминенсе» близок к срыву. Футбольный «Ростов» арендовал у «Краснодара» вратаря Даниила Голикова. Соглашение рассчитано до конца предстоящего сезона. Вторую половину прошлого сезона Голиков провел в первой лиге, где выступал за Челябинск. Александр Барабанов продолжит карьеру в «Автомобилисте». Как сообщает «Спортэкспресс», нападающий станет самым дорогим игроком континентальной хоккейной лиги. Зарплата форварда составит 124 миллиона рублей. В прошлом сезоне Барабанов выступал за «Акбарс». Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
2: Thank you.

0: Спонсор программы – официальный импортер «Рокс Мотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг». Внедорожник «Рокс Адамас». Королевская роскошь. Посмотрите на эту скульптуру в движении на официальном сайте. Выберите «Адамас». Получите королевский тест-драйв.
1: Первооткрыватели. В подкасте «Сила слова».
2: Итак, Александр Романов, тренер эффективных коммуникаций, автор телеграм-канала «Чувство аудитории». Сегодня мы говорим об Александре Николаевиче Бакулеве, который, кстати говоря, не сразу заинтересовался делами сердечными.
3: Пара цитат от дочери Александра Николаевича. Он был на Западном фронте под Ельцом, там организовывал госпитали. В первую очередь госпиталь на колесах. Через какое-то время его отозвали, и он организовывал отправку раненых в тыл. Вся транспортировка раненых и лечение от начальной точки до конечной были на нем. А помимо всего этого во время войны, обучение военных хирургов, разработка методик различных, естественно, там, последствий тяжелых ранений. Ну, в общем, как врач главный в итоге, в 45-м году он присутствует на Ялтинской конференции, ну, то есть вот такой отчет, он, значит, как врач, который там на месте дежурит.
2: Саш, а вот при этой загрузке-то ясно, какой образ жизни-то он вел? Ну, вот такой вот бытовой, потому что ощущение складывается, что у человека не было ее.
3: Ну, вы знаете, говорят про него, что работал... Ну, как, вот для меня это кажется очень показательным фактором. Он, говорят, работал до последнего автобуса. То есть он уходил с работы, оправдываясь, что он уходит, словами, что транспорт перестанет ходить.
2: Погодите, у такого человека не было персональной
3: машины?
2: Да, он
3: ездил на транспорте, да, на общественном, может, недалеко жил, приезжал раньше всех на работу. Очень много работал, и, конечно, из-за этого он очень был перегружен. В бытовом плане порой не знал, сколько стоит хлеб и как вообще хлеб покупается, был абсолютно исключен. Но при этом очень дотошен был во всех мелочах, которые имеют отношение к врачебному делу. В мае 45-го года он оказывается в Сан-Франциско в составе делегации с Соединенными Штатами Америки. На тот момент отношения теплые, хорошие. Он посещает Калифорнийский университет, посещает Беркли, посещает Стэнфорд, встречается с нейрохирургами, торакальными хирургами. Ну, в общем, как бы расширяет свои знания. И здесь происходит очень большой, богатый обмен опытом, очень значительный. Один из кардиохирургов вспоминает, что после поездки Бакулев загорелся желанием оперировать незаросший артериальный проток. Почему? Потому что в этой поездке он видит, как хорошо и как далеко шагнула история с развитием кардиохирургии. И вообще говорят, что тогда огромное количество средств, вплоть до своих командировочных, он тратит на закупку аппаратов искусственного дыхания.
2: То есть он не джинсы привозил.
3: Он не джинсы привозил. Он потратил, ну вот просто деньги, которые были, он просто накупил на них аппаратов искусственного дыхания для того, чтобы потом в Советском Союзе организовать операции вот с использованием этого аппарата. И вот когда он провел первую в Советском Союзе операцию с использованием аппарата искусственного дыхания, он получил за это сталинскую премию. Но помимо этого он еще и разработал свой персональный метод операции на легких, и за это тоже получил премию. В общем, это вкупе было. Когда он получил сталинскую премию, он сказал: слушайте, а можете мне не деньгами ее дать, а дом построить? Вот у него была мечта. Но все-таки он же, видно, из крестьянской семьи был, из дома. Кстати, он, когда стал уже знаменитым, не забывал про родную Вятку, про Кировскую область, и отправлял туда аппараты в местную больницу, оборудование, в общем, следил, чтобы у них там все было. Почему? Потому что помнил о корнях. Так вот, он попросил, чтобы ему построили дом. Ему прислали немецкий дом, который вот буквально, знаете, как вот сейчас, как конструктор, который просто по номерам нужно было сложить. Он какой-то конструктор собирался. И дали участок, он лес вообще не вырубал, только вот какие-то гнилые деревья, значит, убрал. Сад посадил своими руками, все сделал своими руками. Поставил 4 улья, очень увлекался пчелами. Очень
2: как
3: это
2: я его
3: делал,
2: понимаю,
3: любил.
2: Саша.
3: Да-да-да. И когда задерживался на работе и не получалось, не было возможности попасть на дачу, очень расстраивался, очень грустил, очень любил это место. И говорят, что только там мог отдыхать, мог отключаться, мог не думать о работе. И удивительная картина была, когда он шел по своей даче, он идет, а за ним всегда шла стая собак. Вот как-то вот животный мир его уважал. В 1942 году впервые проводят операцию по поводу врожденного порока сердца. Это сейчас нам кажется, что это, ну, знаете, я, кстати, хочу сказать, что я в своей жизни видел, как работает Бакулевский центр.
2: Да,
3: да, и я...
2: Вам не страшно было?
3: Ну, наверное, вначале да, но потом как-то страх спадает. И я вам хочу сказать, что это просто огромная фабрика по лечению сердца. Ты идешь и видишь эти операционные, они, ну, вот это просто длиннющие.
2: Конвейер.
3: И это просто конвейер. Это просто фабрика по лечению и по спасению людей. Там вот завозят, оперируют, вывозят. Завозят, оперируют, вывозят. И ты заходишь из одной двери в другую, открытое сердце, открытое сердце, открытое сердце.
2: И вы видели?
3: Я видел это своими глазами. Но я еще раз хочу повторить, что это вот в 1948 году проводится операция, которая становится первой, а сейчас их делаются сотни, ну, если не тысячи, ежедневно. Вот такой объем сегодня мы можем себе позволить сердечно-сосудистых операций. Кстати, операция, которую он делал первой, проходила не очень хорошо. Почему? Потому что прорвался проток, прорвалась легочная артерия, пациентка 20 минут была без пульса. И вот именно благодаря аппарату искусственного дыхания, который был, все сделали, дыхание восстановили. Кстати, она потом выздоровела, это была молоденькая там девушка, если не ошибаюсь, 15-летняя. Потом стала врачом.
2: Ну,
3: и, говорят, неплохим врачом. Систему коррекции врожденных пороков сердца это как раз сделал Бакулев. Я вам хочу сказать, что я в Бакулевском центре видел операции, когда беременная женщина готовится рожать, и врачи знают, что она сейчас родит, они заберут этого младенца, отнесут в операционную и прооперируют ему сердце.
2: То есть
3: сердце.
2: Они знают еще в чреве они мамы, знают,
3: ну, конечно,
2: что там проблемы.
3: Еще в чреве мамы, что там проблемы, ее нужно как можно быстрее ликвидировать, и это проходит вот так вот, ну, просто... Она родила, прооперировали.
2: То есть это не чрезвычайная ситуация?
3: Нет, сейчас, ну, это не чрезвычайная ситуация. Это абсолютно нормальная, поточная рабочая
2: практика. Сколько жизней спасено, да, получается?
3: Я вам хочу сказать, десятки, может быть, сотни тысяч. И на самом деле огромное количество спасенных жизней и показатели увеличения продолжительности жизни, за повышение этих показателей мы должны быть обязаны Александру Николаевичу Бакулеву, потому что возможность поставить это на поток, на регулярное дело такое, просто обычное. Потому что люди после сердечно-сосудистых заболеваний живут абсолютно нормальную, полноценную дальше жизнь. При правильной диагностике сердечно-сосудистые заболевания очень неплохо лечатся, если не сказать хорошо. Самое главное – не бояться, не сидеть, а идти к врачу, обследоваться, и если вдруг что не так, мгновенно это поправится.
2: Я вас представил в белом халате.
3: Не, я просто был в время, когда очень близко с этим контактировал, я за это, ну, очень настоятельно топлю. В 52-м году он делает первую операцию по поводу приобретенного порока сердца, публикует две большие книги по поводу хирургии, и одна уже не в Советском Союзе, а в Брюсселе получает премию, потому что его вклад в мировую сердечно-сосудистую хирургию огромен. Но это 52-й год, а что происходит в 53-м, мы прекрасно знаем и вспоминаем его одноклассника Поскребышева, которого ему крепко досталось, и, кстати, Бакулев был тем, кто интересовался судьбой его семьи, и его судьбой не боялся, не спрятался. И Бакулев, естественно, в начале 53-го года оглядывался на все, что происходило с делом врачей, и в целом, по семейной легенде, готовился, что он будет следующим. У него в доме, в квартире перед выходом, стоял чемоданчик с теплыми вещами. Он буквально ждал, когда его заберут. Но то ли потому, что он кого-то когда-то прооперировал, то ли за его вклад как-то, ну, и потому что время прошло.
2: Обошлось.
3: Вот, обошлось, да. В случае с ним...
2: Слушайте, самой смертью загадочной, которая до сих пор вызывает вопрос, Иосиф Виссарионович, он не занимался?
3: По-моему, не занимался. Почему? Потому что, если мне память не изменяет, дело там был не сердечное, а было другое, он к этому отношения не имел. Кстати, по поводу Поскребышева, говорят, что у Берии были личные счеты с ним, но потом документы рассекреченные доказывали, что лично Сталин указал на Поскребышева, говорит, я отдавал ему документы, а он их куда-то потерял. Виноват, должен быть наказан.
2: Друзья мои, короткая-короткая реклама, и мы вновь у микрофонов. Будьте с нами.
1: Первооткрыватели. В подкасте «Сила слова». «Маяк».
4: Радио «Маяк».

0: реклама.
1: Поляна на Тухачевского 50. Сайра Доброфлот 159,90. Тушеная говядина «Армейский запас» 179,90. 17 по 23 июня 2026 года.
2: Стираем ковры, паласы, пледы. Вывоз и доставка бесплатно. Пенсионерам скидка. Кемерово. Телефон 24-23-03.
3: Телефон рекламной службы 54-99-28 и 54-54-69. Код города 384-2.
4: Ежедневник. День в череде событий.
5: 23 июня на календаре. Сегодня Международный день балалайки. Праздник неофициальный, но любимый музыкантами-народниками и ценителями русской культуры. Отмечается с 2008-го. А первое письменное упоминание о балалайке датируется 23 июня 1688-го. Инструмент произошел от азиатской домбры. Широкое распространение получил в 18 веке. Современный вид приобрел в конце 19 века благодаря музыканту просветителю Василию Андрееву, и балалайка сохраняет свою популярность. Дата в истории страны помечена красным в 1812 году. Под вечер 23 июня один из полков армии Наполеона на лодках и паромах начал форсировать реку Неман. Началось вторжение французов в Россию. В 1888-м на празднике печатников во французском городе Лилль в исполнении хора рабочих впервые прозвучал «Интернационал». Песня написана поэтом-коммунаром Эженом Патье после разгрома Парижской коммуны, положена на музыку рабочим Пьером де Гейтером. «Интернационал» до 1944-го был гимном СССР. В 1941-м создана Ставка Главного командования Вооруженных сил СССР. Высший орган стратегического руководства возглавил нарком обороны маршал Тимошенко. В составе Ставки члены Политбюро – Сталин, Молотов, Ворошилов, Буденный, Кузнецов и Жуков. Все дни войны Ставка Верховного главнокомандования находилась в Москве. В 1944-м советские войска в ходе Великой Отечественной войны начинают крупнейшую операцию по освобождению Белоруссии, кодовое название «Багратион». Подготовку удалось скрыть от фашистов. Те ждали удара совсем с другой стороны, на юге. Силы 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов к 29 августа разгромят группу вражеских армий «Центр». От нацистов освободят большую территорию, включая Белоруссию, Белоруссию, часть Прибалтики и восточные районы Польши, открыв советским войскам дорогу на Берлин. Факт. Как и в Великую Отечественную 1812-го, белорусская река Березина оказалась местом сражений с иностранными захватчиками. В 1987-м в Московском кинотеатре «Мир» с полным залом шли премьерные показы фильма-пародии на вестерн «Человек с бульвара Капуцинов» режиссера Аллы Суриковой. В ролях звезды кино Николай Караченцев, Олег Табаков, Александра Яковлева, Михаил Боярский. По сюжету главный герой Андрей Миронов, миссионер от кино, открывает в начале 20 века в захолустном ковбойском городке кинотеатр. От этого сильно меняется уклад жизни местных обывателей, кончается их беспробудное пьянство. Среди кузбасских событий за 23 июня выделим героически открытое в 1945-м воздушное сообщение на аэропланах по маршруту Тисуль-Кемерово. Дата у одного из старейших вузов Сибири и Дальнего Востока. В 1930-м постановлением ЦИК и Совнаркома создан Сибирский институт черных металлов. Первый вуз в Кузбассе. Готовит специалистов в области металлургии, химии, горного дела, механики, машиностроения, транспорта, экологии. Сегодня день рождения Междуреченска. В 1955-м рабочий поселок Альжирас Мысковского района повышает статус и становится городом. Расположен в живописном месте при слиянии рек Томь и Уса.
4: Ежедневник. День в череде событий.
0: Кузбасский маяк. Главное о событиях в мире, в стране, в регионе.
6: С понедельника по пятницу в 18.05.
0: Координаты в эфире. Кемерово 102.3 FM. Новокузнецк 103 FM.
7: Маяк.
0: Для контакта с редакцией используйте МАКС. Номер 8-923-533-3505. Повторно обращаем ваше внимание на мессенджер для связи. МАКС 8-923-533-3505.
8: Что такое фриджаз? Чем отличаются барочные инструменты от современных? В чем разница абстракционизма и авангардизма?
9: А не пора ли нам оккультуриться?
8: Самое время.
9: Программа Ольги Шараповой об искусстве.
10: Каковы проблемы типологии импликативных универсалей, используемых в качестве удобной синтаксической конструкции, служащей для указания на различия лингвистических явлений?
11: Короче, забыли, как звучит родная речь? Русский язык для вас – это скучное правило или неинтересный школьный предмет? Тогда вам в рубрику
12: «Радиодиктатура».
11: На защиту великого и могучего встает кандидат филологических наук Евгения Барышева. «Радиодиктатура».
13: О чем говорят животные? Как воспринимают нас и происходящее вокруг? Что им в пользу, а что во вред?
14: Учимся понимать своих питомцев в рубрике «Я и мой хвост».
15: Употреблять иностранное слово, когда есть равносильное ему русское, значит оскорблять и здравый смысл, и здравый вкус. Виссарион Григорьевич Белинский.
16: Переосмысление англицизмов в русском языке. В устной и письменной речи россиян за последние годы увеличилось употребление иностранных слов, большая часть которых заимствованы из английского языка. Например, такое выражение «мастер-класс», хотя по-русски это «урок мастерства». Не странно ли? Или «митинг» – «встреча», «выступление», «собрание», «сходка», «слет». А заезженное «окей» или «ок», недолго думая, я с легкостью переложу на «ладно», «лады», «хорошо», «согласен», «добро». Заметили, как сразу все встает на свои места? Засим не прощаюсь.
17: Эта серия мини-программ как напоминание об истоках родной речи.

0: В Москве 11 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Установлены личности, причастных к недавней беспилотной атаке на автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. Среди них командующие силами беспилотных систем ВСУ Роберт Броуди и начальник ГУР Минобороны Украины Олег Иващенко. Имена пяти фигурантов уголовного дела назвала официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Среди них не только рядовые исполнители, но и организаторы удара.
2: Установлена причастность к совершению преступления командующего силами беспилотных систем ВСУ Роберта Броуди и начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Олега Иващенко. По данным следствия, они обеспечивали целенаведение и отдавали незаконный приказ об атаке на гражданские транспортные средства на российской территории. Кроме того, установлены непосредственные исполнители теракта, в их числе военнослужащие Государственной пограничной службы Украины и Морского центра специальных операций ВСУ. Это Дмитрий Ткаченко, Игорь Жуков и Владислав Наум. В отношении всех фигурантов вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемых. В ближайшее время они будут объявлены в международный розыск.
0: Напомню, атака произошла 17 июня на Брянщине. Погибла сопровождающая, еще 8 человек, в том числе 6 детей, были ранены. В Следственном комитете России ведут работу вместе с коллегами из Белоруссии. Операторы ударных беспилотников группировки войск «Восток» уничтожили артиллерийские орудия ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны. Расчет БПЛА войск беспилотных систем обнаружил огневые позиции артиллерии противника во время их боевой работы. Дроны нанесли огневое поражение оборудованным укрытием и орудием неприятеля. В результате работы расчетов ударных БПЛА в рамках контрбатарейной борьбы были уничтожены гаубица «Богдана», две гаубицы Д-30, а также 155-миллиметровая гаубица М-777. Вооружены полевые склады с артиллерийскими боеприпасами. Ведомства назвали взаимодействие разведывательных и ударных БПЛА основой эффективной контрбатарейной борьбы и подавления инфраструктуры противника. Уничтожение таких объектов лишь

0: сохранить контроль над потоками международной торговли, за цепочками добавленной стоимости и природными ресурсами, уверен дипломат. Вместе с тем он признал, что Соединенные Штаты при Дональде Трампе предпринимали попытки решить украинский конфликт путем переговоров, в отличие от администрации бывшего американского лидера Джо Байдена. Энергетики восстановили внешнее электроснабжение в Кушвинском муниципальном округе Свердловской области, где минувшим вечером прошел смерч. Число обратившихся за медицинской помощью выросло до 17 человек. Полностью разрушено 32 жилых частных дома. Последствия непогоды ликвидирует более 100 специалистов, сообщил начальник пресс-службы главка МЧС России по Свердловской области Владимир Пургин.
1: Экстренные службы продолжают аварийно-восстановительные работы в городе Кушва. За ночь электроснабжение восстановлено более чем в 3000 домах. Социально значимые объекты находятся на резервном электропитании. В поселке Баранчинском электроснабжение восстановлено полностью. Для оценки масштаба происшествий на месте работает беспилотная авиационная система. Специалисты МЧС России оказывают адресную помощь населению. Для ликвидации последствий непогоды всего задействовано более 180 человек и 30 единиц спецтехники. Ситуация находится на контроле центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Свердловской области.
0: Образовательные учреждения в Кушве, по которой накануне пронесся смерч, работают. Все выпускники, сдающие ЕГЭ, приступили к аттестационным испытаниям. Часть детсадов требует восстановления. Воспитанники по заявкам родителей получили места в действующих садиках. В администрации города принимают заявления от людей, имущество которых пострадало от стихии. Заражение сибирской язвой подтвердилось у жителя района ТЭС у российской границы в Монголии. Об этом сообщил Национальный центр зоонозных инфекций. Там отметили, что заражение, вероятно, произошло от умершей по неизвестным причинам овцы. Заболевшего лечат у местной больницы. Специалисты проводят работы в очаге инфекции, чтобы ограничить распространение сибирской язвы. Этот район находится вблизи границы с российской Тувой. Ранее Роспотребнадзор сообщал, что остаются риски осложнения эпидемиологической обстановки по сибирской язве. Мошенники начали действовать от имени социального фонда. Главная задача преступников – выманить пенсионные накопления, сообщил РИА Новости член Думского комитета по информационной политике Антон Немкин. По его словам, под видом сотрудников соцфонда или негосударственных пенсионных фондов аферисты убеждают граждан перевести деньги в другой банк, якобы для получения повышенной доходности или сохранения средств. Немкин предостерег от подобных действий и напомнил, что ни один сотрудник госучреждения не будет запрашивать по телефону пароль, коды из СМС или данные для входа в личные кабинеты. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
2: Погода.
0: Сегодня в Санкт-Петербурге переменная облачность без осадков, плюс 19-21. В Москве также переменная облачность, дождей не ожидается, и 23-25 тепла. Сейчас в городе плюс 20, давление 746 миллиметров.

0: физики и лирики. Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова.
1: Можно без?
2: Да, можно без, а слышу. Можно с наши гости уже в эфире. И в гостях у нас Тарас Александрович Вархотов, доцент кафедры философии и методологии науки философского факультета МГУ, кандидат философских наук. Ну и мы, физики-лирики,
3: да.
2: Приветствуем философа.
3: Добрый день.
2: Лирик Митрофанова.
1: Это очень хорошо, что ты лирик Митрофанова. Ну вот я физик Пушной, но дело в том, что, понимаешь, тут вопрос-то такой широкий. Конечно,
2: давай.
1: Коль мы философа позвали, он будет сейчас отдуваться за философов, но на самом деле это касается и лириков, и физиков.
2: Да что ты.
1: Сохранит ли философия, лирика и физика свою роль в эпоху ИИ? Пожалуйста, Тарас Александрович, отвечайте.
2: Ну что, прям доклад?
1: Доклад.
3: Еще бы, конечно, знать бы, какая у нее роль тут, да, накануне еще эпохи ИИ была. Это вот бедные философы уже сколько времени не могут
2: понять. Когда же ты работу найдешь?
1: Давайте быстро.
2: Философы-музыканты, это когда родители до старости говорят, когда же ты нормальную работу найдешь? Я уверена.
1: Давайте тогда вот я быстренько расскажу вам, какая профессия исчезла, физически исчезла с приходом ИИ. Это те люди, которые раньше делали так называемые фонограммы для исполнений. Ну, то есть вот то, что называлось музыка среднего пошиба, да, там тебе нужно сделать фонограмму, убрать из него голос. Раньше это занимало огромное время и огромную квалификацию, потому что человек должен был не просто подобрать этот материал, он должен был на разных инструментах это все сыграть, свести, ну, то есть он был звукорежиссером.
2: А сейчас это все делает
1: Суно. А сейчас это все не нужно. То есть вообще не нужно. То есть ты берешь оригинал, вырезаешь из него голос с помощью искусственного интеллекта и получаешь результат. Профессия исчезла. По крайней мере, такая узкая. А что скажет философ?
3: Много, на самом деле, такого типа оформительских профессий исчезло.
1: Да.
3: Дизайнеры страдают, да.
2: Модели есть, даже.
3: Вот все те, кто делает стандартные материальные вещи, так бы я сказал.
1: А да. У вас такого, конечно, нет.
3: Философы, они, конечно, материального ничего не делают, за что их все и не любят.
1: Угу.
3: Да, и действительно, как Маргарита правильно сказала, философов обычно призывают, когда все остальное уже не получилось, во всем остальном разочаровались, и типа эти тоже не испортят. Вот. Но, тем не менее, все-таки традиционно философия с мыслью, да, ассоциирована, по возможности с чистой, сложной, да, наиболее абстрактной, наиболее там, густой. И в этом смысле, конечно, искусственный интеллект в обозримом будущем точно, а я думаю, что и никогда философию и философов заменить не сможет. Все-таки при всем уважении к этим замечательным технологиям, ну а мы на самом деле под искусственным интеллектом понимаем генеративный искусственный интеллект в основном, то есть одно из направлений, да, внутри исторического комплекса исследований. Вот эта штука, по большому счету, ничего, кроме рекомбинации, нам не предлагает. Да, и...
2: Ребят, смотрите, я как женщина на кухне вижу эту проблему. Вот сейчас ИИ такой умный, потому что миллионы людей вложили свои знания и мозги в эту историю. Так? То есть, когда мы берем интервью у какого-то эксперта и спрашиваем, какой-то вопрос задаем, он нам выдает краткие и очень четкие формулировки. Если ты хоть как-то в этом разбираешься и понимаешь, что это по критическим мышлениям, что это работает, что это именно примерно так, как формулировка разных направлений философии. Это да, это исчерпывающие ответы, и философ, который будет запинаться и шипеть, и вспоминать, а как там что Гоббс сказал, этот быстро все выдает, что сказал Гоббс и когда.
1: Смотри.
2: Но заменит ли вот эта вся махина вообще людей, которая сама будет прорабатывать это, вырабатывать свою философию?
3: Тут есть более простая, более общего порядка проблема, да, которая и для возможной замены философии тоже оказывается очень важной. Искусственный интеллект лишен субъектности. Да, то есть, вот, грубо говоря, за текст, произведенный искусственным интеллектом, в действительности никто не отвечает.
1: Это правда.
3: Поэтому, да,
2: мы
3: поэтому...
2: же не операцию на глазном яблоке делаем, товарищ. Философия это чушь вообще.
3: Не-не-не, я сейчас не про уголовную ответственность говорю.
2: Вот именно, конечно.
3: Я говорю про то, что когда вы получаете текст, созданный искусственным интеллектом, вы ему вроде как доверяете. Вот, а вот что является основанием для доверия, это очень большой вопрос.
1: Хотите пример?
3: Ага.
1: Я только что спросил у искусственного интеллекта, у чата GPT, между прочим, последней версии, в чем смысл жизни? Хотите ответ?
3: Так.
1: Философский же вопрос, правильно? Коротко, однозначного ответа нет. Смысл жизни зависит от мировоззрения и ценностей, насколько распространенных подходов. Несколько распространенных подходов. Религиозный – служить богам. экзистенциальный, смысл не дан, каждый его создает самостоятельно, гуманистический, приносить благо людям, развивать себя и общество, нигилистический, объективного смысла нет, можно принимать это как освобождение, эволюционно-научный, биологический, выживание, размножение. Как вам?
3: Ну, эта штука грамотно бегает по библиотеке. Грамотно. Абсолютно. В том смысле, что выбирает, выбирает либо самое частотное, либо соответствующее в наибольшей степени вопросу, который вы задали, да, по формальному признаку, по сходству.
1: А вообще, вопросом. В принципе, он может... Вот, как должен ответить идеальный искусственный интеллект на такой вопрос, если мы говорим про философию? Вопрос же философский.
3: Ну, во-первых, такой вопрос, очевидно, не имеет правильного ответа. Mm-hmm.
2: У каждого он свой.
3: Это значит, что ответ, который нам в текущей ситуации нужен, очень сильно зависит от ситуации, в которой мы этот вопрос задаем.
1: Да, ну и вот тогда коротко однозначного ответа нет, это правильный ответ.
3: Да, конечно. Только непонятно, что с ним делать. Потому что если вы всерьез спрашиваете про смысл жизни, вы хотите услышать что-то большее, чем то, что ответа нет.
2: Ну, это когда ты тинейджер. Или, наоборот,
3: например,
2: старый.
3: Например.
2: Потому что смысла больше нет.
1: Есть ощущение, что ответ, который сейчас напечатал нам искусственный интеллект, это может быть ответом студента на какой... Ну, понятно, что не на этот вопрос. А приходит к вам студент, задает философию и аккуратненько, допустим, как помните, билет номер 5, прием, да. И вот он, например, устроился так, что у него есть искусственный интеллект в ухе. Вы поймете, что отвечает вам искусственный интеллект, а не студент?
3: Ну, тут можно сослагательное наклонение убрать, это все происходит регулярно. С увеличивающейся частотой, да, то есть, да, это доминирующей стратегией становится сдача отчетности и... у студентов. А, не всегда можно понять, что имеешь дело с искусственным интеллектом. Очень все сильно зависит от того, как поставлен вопрос. Да. Если вопрос поставлен как формальный и обзорный, да, то, соответственно, хорошо отработавший искусственный интеллект и аккуратно зачитавший этот студент даст ответ вполне себе приемлемый. Угу. А проблема появляется в другой момент. Да. Во-первых, искусственный интеллект ошибается. Да, на то есть вполне себе математические причины, наверное, мы их сейчас там не будем обсуждать подробно.
1: Как и человек.
3: Да, он действительно ошибается, иногда ошибается очень глупо, иногда ошибается, ну, нюансировочно и не очень принципиально, но тем не менее. Вот проблема в том, что человек собственные ошибки контролирует, и с человеком можно спросить за эти ошибки. С искусственного интеллекта спросить нельзя. И человек, который полностью доверяет такого рода системе...
1: Его ошибка в том, что он доверяет.
3: Его ошибка в том, что он доверяет, и его ошибка в том, что он заимствует беспредметно мышление.
1: Это что такое?
3: А это то, что получается, когда отношение к тексту, произносимому или читаемому, абсолютно равнодушное. Да, это
2: нет
3: то,
2: своего
3: что...
2: личного отношения и опыта.
3: Это то, что возникает, когда это просто слова.
2: А-а-а.
3: Да, кстати, вот беда гуманитарных дисциплин, они без искусственного интеллекта в этом смысле очень легко превращаются в просто слова. Если мы не сумели заинтересовать студента, да, и у него не возникло, так сказать, личного отношения с теми текстами, с которыми он работает, будет именно этот эффект. Искусственный интеллект его усиливает, поскольку для него это в точном смысле слова просто слова.
1: Ну, смотрите, а у искусственного интеллекта есть еще такая особенность, он, вы как правильно сказали, они дают, он дает ответ с точкой в конце. А я так понимаю, что философия вообще не любит таких вот прям ответов с точкой в конце.
3: Ну, те вопросы, которые мы привыкли называть философской, она же достаточно разная, эта самая философия. Если о профессиональной философии говорить, там есть вещи достаточно строгие, там компактные, вполне себе имеющие, да, более или менее конкретные ответы. Вот, просто в массовом сознании философия ассоциирована как раз с теми вопросами, которые интересовали всех и всегда, и, ну, за все время этого интереса окончательно разрешены не были.
1: Ну да.
3: Да, другое дело, что все те ответы, которые были даны, они не являются полными и окончательными.
2: Да.
3: Очевидно. Но они, тем не менее, имеют ценность.
2: Вот мы с дочерью недавно интересовались, есть ли Бог. И там было очень много интересных вариантов и ответов. Но про Бога Спинозы он нам не сказал. Забыл, гад. И вот это интересное. Вот Бог Спинозы, это же философское понятие, правильно?
3: Философский Бог,
2: и,
3: да.
2: И, по-моему, это самое такое пока... Нам, вот мне показалось, в моем возрасте и в нынешней ситуации, это вселенная, природа, вот оно и есть.
3: Ну,
2: такое.
3: Вот возвращаясь к тому, каков правильный ответ на вопрос о смысле жизни. контекстуально определяется. Да, понятно, что правильный в точном смысле нет, но важный здесь и сейчас.
2: И твое отношение. Кстати, а вот как ты к этому относишься? Если ты считаешь это правильным, тогда что? Ты искусственный интеллект под себя подстраиваешь? Он же хочет тебе понравиться.
3: Его, да, его, слава богу, можно настраивать, подстраивать, но вот проблемы начинаются в тот момент, когда искусственный интеллект начинает заменять естественный. Да, то есть, когда человек просто ему доверяет, потеряв собственную связь с предметом, и считая, что, это все равно просто слова.
2: Угу. Вот пока это медицина не касается, я вообще нормально к этому отношусь.
1: Медицина
2: остальное только,
1: уже
2: медицина.
1: Уже коснулась вовсю.
2: Нет, если молодые доктора смотрят, как делать операцию, как Булгаков, помните этот?
1: Нет, вот, кстати,
2: смотрел по книге, как делать роды, когда ребенок неправильно лежит.
1: Очень хороший вопрос. Ну, я его досформулировал, сейчас Рита просто подсказала, по сути. Смотрите, мы же говорим о том, что искусственный интеллект — это инструмент, правильно, которым надо пользоваться, но не доверять ему всецело. Ну вот в той же медицине, например, огромное количество сейчас есть искусственных интеллектов, которые помогают врачу, что называется, показать пальцем, куда смотреть внимательнее, да, то есть не выносят тебе диагноз, а говорят, вот тут вот надо. И есть ли в философии такой подход, чтобы использовать искусственный интеллект как инструмент, и тогда в каком виде?
3: Ну, на подход это пока не тянет. Искусственный интеллект в его более или менее зрелой нынешней форме несколько лет всего существует. Да, чтобы образовался целый подход, нужно время. Но, по большому счету, никто же не отрицает использование каких бы то ни было вообще инструментов.
2: Угу.
3: Да, та же философия, как и любая форма знания, к инструментам весьма и весьма толерантна.
1: Угу.
3: А, речь же обычно идет о возможности замены, частичной или полной. Да, вот здесь возникают какие-то конфликтные ситуации и беспокойство. И вот с возможностью замены, с одной стороны, на первый взгляд, как бы частично да, а при внимательном взгляде выясняется вот та самая проблема, с которой я начал. Эта штука лишена субъектности, она не думает. Она переставляет слова и предложения, делает это аккуратно и учитывая,
2: что... Ну, тогда
3: что,
2: это объективное знание, а не субъективное. Потому что философ у него своя точка зрения.
3: Это вопрос в том, что такое знание. Да, если просто переставлять слова, знание не получится. Знание, оно не в словах, а в отношении слов и предмета.
1: Ну, правильно стоящие слова дают нам практически... Нам дают...
2: Нам троим.
1: Знание. Земля... Пробел. Круглая точка. Это знание? Это правильно настоящие слова?
3: При условии, что вы знаете, что такое Земля и что такое круглая.
1: Ну да, дальше мы начнем, конечно, что Земля – это планета, круглая – это значит сфера, образная. Нет, мы можем, опять же, это все тоже слова, стоящие в нужном порядке.
3: До тех пор, пока язык сохраняет эту самую предметную отнесенность. То есть до тех пор, пока мы умеем, находить за словами смысловые содержания и видеть сквозь слова предметы, вещи, структуры и так далее.
2: А есть люди и народы, которые чуть лучше что-то видят? Ну, если образное мышление и связь с природой у китайцев, у японцев, они вообще каждую травинку берегут, не плюют в газон никогда, бычки из машин не выкидывают. Значит, они что-то лучше понимают, чем мы.
1: У якутов 20 слов, обозначающих цвет снега.
2: Ну, да.
3: Ну, есть те, кто по-другому это делает, скажем так. Лучше-хуже вопрос сложный, но не так, как носители индоевропейских языков.
1: Я вас хочу сейчас затянуть в одну историю. Вот смотрите, я пытаюсь аналогию найти вот той профессии, которая умерла, у музыкантов. Это же не то, что люди перестали писать музыку, а просто есть действительно вот такая, скажем так, абсолютно... Плохое слово, лакейское, господи, помогите мне. Работа, которая не очень высокого полета.
2: Рутинная.
1: Спасибо большое.
2: Лакейская – это когда ты обслуживаешь барина.
1: Да. Рутинная работа. Вот можно сказать, что философия же, она тоже очень важна людям в тяжелые моменты, чтобы понять, в чем смысл там ее существования и так далее.
2: А может, религия нужнее?
1: А вот если чуть пониже спуститься, например, и там есть психология, может она быть заменена искусственным интеллектом, если там, в принципе, тоже есть какие-то просто
2: установки,
1: и структуры, и как бы делай сюда, ходи сюда, получи результат.
3: Ну, это история про то, что если человек очень хочет быть обманутым, то он легко
1: обманется.
3: Почему
1: обманутым-то сразу?
3: Скажем так, слово «психология» несколько имеет значений, связанных.
1: Там же тоже философия чуть-чуть есть.
3: Конечно, есть. Если мы говорим про психологию как, понимающую психологию, консультирующую психологию и так далее, то это вопрос организации беседы. Современный искусственный интеллект, безусловно, тест Тьюринга проходит. То есть он успешно имитирует что-то похожее на сознание другого человека.
1: Так.
3: Поэтому, если вы очень хотите обмануться, то есть если поговорить совсем не с кем, то это как секс по телефону, извините, да, примерно то же самое, вот. Но только там живой человек, но он тоже имитирует. Это ролевая игра.
1: Да.
3: Искусственный интеллект тоже способен сыграть с нами в ролевую игру по правилам, которые мы же сами и придумали. Соответственно, ровно до того момента, пока хочется поддерживать эту игру, она будет очень хорошо поддерживаться. Да, ну и мы это знаем, в том числе из печальных случаев, когда система искусственного интеллекта там доводили людей до самоубийства.
1: Серьезно? Есть такие?
3: Да, есть уже такие примеры.
2: Ну, это так и слабая психика.
1: Ага. Ну, а люди-то с сильной психикой обычно с искусственным интеллектом разговаривают. Слушайте,
2: ну дети. Это, главное детей предупредить. Вот то, о чем мы говорим, это взрослые, это, в принципе, и сами. Знаешь, что вот такие сидят у себя на заваленке и думают, да что я там сам себе этот,
1: вот...
2: философ. Вот и все.
1: Мы неожиданно вышли на философский вопрос. Смотрите, вы говорите, что если человек сам готов воспринимать искусственный интеллект как собеседника, да, то есть он придает ему некую субъектность, то, пожалуйста, беседуй. А не все ли в этой жизни, вопрос философский, является таковым? Я же, когда на солнце смотрю, и начинается вот эта вся поэтика, это солнце, это вели... Ну, то есть я же не представляю его как просто термоядерную реакцию вот с таким-то объемом, да?
3: Конечно.
1: И вообще все, что в мире есть, это все наше некое воображение. То есть мы воображаем себе там какие-то модели жизни, и в этих моделях жизни мы живем. Так почему бы мне не довоображать этот искусственный интеллект до человека?
3: Ну, в том-то и дело, что то, что делает искусственный интеллект, является интеллектуальным ровно в той мере, в какой человеческий интеллект это так интерпретирует.
1: Угу.
3: Да, и понятно, что, с одной стороны, это обычный путь для нас, да, и действительно поэзия возникает из там, специфического приписывания человеком, да, чего-то другим вещам,
1: да.
3: Из умения разговаривать с тем, что не разговаривает.
1: Да.
3: Вот. Но, с другой стороны, разговор с собакой, хотя имеет...
2: С котом.
3: С котом, да, с хомяком, со змеей, со стеной и так далее.
1: С солнцем, с тем же.
3: Может иметь терапевтическое значение, но, тем не менее, окружающих наводит на мысль, что тут нужна более глубокая терапия, если это регулярно происходит. Да, и мы не считаем это нормой.
2: Да.
1: Ну, хорошо, а тогда вот просто такое...
2: Не заменит философ. Вот видишь, мы сейчас с интеллектом разговаривали.
1: Да, да, хорошо, тогда еще такой вопрос уже в финале. У нас есть искусственный интеллект, и многое, что искусственный интеллект иногда галлюцинирует, да, вызывает у людей такую радость, что они начинают идти по какому-то новому пути, и там тоже чуть ли не какие-то открытия делают. В философии это возможно с искусственным интеллектом? Может искусственный интеллект подсказать какое-нибудь направление философское или даже решение какой-то задачи?
3: Генезис открытия — это вообще одна из величайших загадок, да, над которой бьются столько, сколько заметили, что они вообще существуют, эти открытия. Не очень понятно, как человеческое мышление порождает новые, действительно новые идеи, гипотезы и так далее. А искусственный интеллект, как и все остальное, конечно, способен выступать инстанцией подсказки. Да, просто все равно это в большей степени подсказка для естественного интеллекта, нежели собственное достижение интеллекта искусственного.
1: Тарас Александрович, огромное вам спасибо.
2: Приходите,
1: вроде успокоили.
2: Еще...
1: Пока, пока.
2: Да нет, мне кажется, философы, те же самые психологи, все будут цепляться за свою профессию и никогда не дадут добро искусственному интеллекту.
1: Вот хорошо.
2: Так же, как и радиоведущие и телеведущие.
1: Радиоведущие хоть сегодня отдадут.
2: Да-да, отдавай.
1: Отдадут.
2: Я не могу найти Wi-Fi.

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: Маяк.
1: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
2: В Москве 11:30. С новостями в студии Лора Стадницкая. СКР предъявил обвинение украинским военнослужащим, причастным к удару по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области. Установлена причастность к этому преступлению командующего силами беспилотных систем ВСУ Роберта Броуди и начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Олега Иващенко. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. По ее словам, они обеспечивали цели наведения и отдавали незаконный приказ об атаке гражданских транспортных средств на российской территории. Установлены непосредственные исполнители теракта. Все они военнослужащие ВСУ. Их трое. Напомню, 17 июня на трассе А-240 Брянской области автобус детско-юношеской спортшколы белорусского города Речице был атакован украинским ударным беспилотником. В автобусе, на котором ехала на отдых в Геленджик гомельская детская футбольная команда, находились 44 пассажира, в том числе 28 детей и спортсменов. По данным СКР, один пассажир погиб, 8 получили ранения, в их числе шестеро несовершеннолетних. Россия при необходимости готова принять все меры, предусмотренные договором с Белоруссией, чтобы обеспечить ее безопасность. Такое заявление сделал глава МИДа Сергей Лавров, выступая на заседании круглого стола на тему «Украинский кризис. Истинные цели и роль Запада». По словам министра, Белоруссия пытается втянуть в украинский конфликт угрозами Киева. Лавров также выразил поддержку послу Белоруссии после атаки ВСУ на автобус с белорусскими детьми. Российская сторона понимает необходимость продолжения контактов с США, однако даты поездки в Россию спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткофа и зятя американского лидера-инвестора Джареда Кушнера пока не согласованы. Об этом помощник президента Юрий Ушаков заявил на полях Международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения». Так он ответил на вопрос журналистов, согласованы ли уже даты визита американских переговорщиков в Россию. Напомню, 14 июня Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой. Президенты обсудили двусторонние отношения, скорый визит Уиткофа и Кушнера в Россию, а также конфликт на Украине. Электроснабжение после урагана в Кушве Свердловской области планируют полностью восстановить к вечеру. Об этом сообщил представитель Кушвинского муниципального округа. Смерч обрушился на регион минувшим вечером. Сильнее всего от непогоды пострадала город Кушва. Там ввели режим чрезвычайной ситуации. По данным регионального главка МЧС, за медицинской помощью обратились уже 17 человек. Повреждено около 100 жилых домов, 32 разрушено полностью. Повреждения также получили 25 автомобилей и 15 лэп. Массовые сокращения начались в аппарате директора национальной разведки США, утверждает CNN. По данным телеканала, увольнения стартовали после назначения Уильяма Пулта, исполняющим обязанности директора службы. Ранее CNN информировал, что он думает о сокращении сотен сотрудников ведомства. Ожидается, что изменения затронут в том числе Национальный центр по борьбе с терроризмом и Национальный центр контрразведки и безопасности. Демократы в Конгрессе утверждают, что масштабные увольнения могут негативно сказаться на национальной безопасности. В Белом доме подтвердили курс на сокращение аппарата, сославшись на заявление Дональда Трампа, который поручил Пулте провести необходимое сокращение штата. Эти и другие новости доступны на сайте Вести.ру.
1: Погода.
2: Сегодня в Санкт-Петербурге переменная облачность без осадков, плюс 19-21 градус. В Москве также переменная облачность, дождей не ожидается. Термометры покажут 23-25 тепла. Сейчас в городе плюс 21, атмосферное давление 746 миллиметров, влажность воздуха 49%.
1: Новости спорта.
0: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Хоккейный «Трактор» подписал контракт с вратарем Хенриком Хюкеланом. Соглашение рассчитано до лета 2028 года. На чемпионате мира этого года норвежец стал бронзовым призером и был признан лучшим голкипером турнира. Греческий «АЕК», помимо полузащитника ЦСКА Дмитрия Баринова, рассматривает вариант трансфера футболиста Краснодара Александра Черникова. Как сообщает чемпионат, главный тренер «АЕКа» Марко Николич одобрил обе кандидатуры. По данным греческих СМИ, за Черникова афиняне готовы заплатить 7 миллионов евро. Футбольный «Ростов» арендовал у Краснодара вратаря Даниила Голикова. Соглашение рассчитано до конца предстоящего сезона. Вторую половину прошлого сезона Голиков провел в первой лиге, где выступал за Челябинск. Сборные Аргентины, Франции и Норвегии вышли в плей-офф чемпионата мира по футболу. Южноамериканцы обыграли Австрию 2-0. Оба мяча забил Лионель Месси. На его счету теперь 18 голов на чемпионатах мира. Месси стал рекордсменом по этому показателю, на 2 точных удара опередив немца Мирослава Клозе. Франция была сильнее Ирака 3-0. Здесь дублем отметился Килиан Мбаппе. Эта встреча стала первой на турнире, прерванной из-за погодных условий. Второй тайм начался спустя 2 часа после окончания первого. У Мбаппе 16 голов на чемпионатах мира. Норвегия благодаря дублю Эрлинга Холлана праздновала победу над Сенегалом 3-2. А в еще одной встрече игрового дня Иордания потерпела поражение от Алжира 1-2. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
3: Театр HD представляет на большом экране «In C» – танцевальный спектакль-импровизацию в постановке Саши Вальц на музыку знаменитой композиции Терри Райли. История, которая рождается здесь и сейчас. Танцевальный алфавит, из которого каждый артист собирает свои слова. Радость движения и сотворчества, умение слышать других, свобода пластики под заданный ритм, пилюля против серости. В афише кинотеатров с 28 июня. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. Возрастное ограничение 12+.

Знаешь, а я вот люблю одиночество. Или мне кажется, это каждый раз, когда я смотрю долго в одну точку, мир замирает только здесь и сейчас. Но дождь не смоет мои следы, а я пока не хочу назад. Со мной природа пока один, а где я был, покажут глаза.

0: и лирики.
1: А как спорт пришел в кино? Вопрос.
2: Да.
1: А мы сейчас ответим на него. Дело в том, что киновед с нами. Программный директор кинофестивалей «Горький фест» и «Окно в Европу» Андрей Апостолов. Здрасте, Андрей.
2: Привет, Андрей.
3: Здрасте.
1: Не путать, да, пожалуйста, с Апостоловым Аполлоновым.
2: Да. Ну, кстати.
1: А, значит, смотрите, исторические спортивные события, и они становятся основой для фильмов. А, ну, это такие как бы байопики.
2: Или это жанровое кино?
1: Или жанровое кино, как это правильно назвать?
3: Ну, по большей части это действительно байопики, да, когда обращаются...
2: Давайте это слово объясним. А то как слово российский ритейл.
3: Да.
2: А? Андрей, а что такое байопик? Давайте расскажем, а то пока мы будем... Так, на всякий случай.
3: Биографическая картина, да, то есть у нас есть какая-то известная, узнаваемая личность, и мы обращаемся либо целиком, да, к страницам биографии, либо вот к какому-то кульминационному моменту. Ну, по крайней мере, вот в нашей стране в последние годы или уже десятилетия жанр спортивного фильма именно вот граничит всегда с фильмом биографическим.
1: Угу. То есть есть событие спортивное, ну, не каждое, наверное, да? То есть это какое-то значимое должно быть событие, о котором все там спортивные хотя бы, да, болельщики знают. И это событие может быть там поворотным, неповоротным и так далее. И мы снимаем фильм, насколько мы при этом должны, а это моя прям трагедия моя личная, соблюдать факты, которые были в этом матче и так далее, и так далее.
3: Ох, ну как вам сказать?
1: Или это опять художественный вымысел? Вот именно, да.
3: Нет, вообще не должны. Но если смотреть на практику сложившуюся, да, давайте прежде всего отталкиваться от нашей страны, то, как обычно работают постановщики, матчи воспроизводятся, как раз вот детали самого спортивного состязания, да, воспроизводятся довольно точно. Угу. А вот уже все, что вокруг этих матчей происходит, все, что сопутствует, да, какие-то личные драмы, которые на фоне этих матчей, да, каких-то решающих соревнований происходят, ну, это уже все, конечно, подлежит серьезной художественной переработке, переосмыслению. Ну, иначе нам просто, может быть, и неинтересно будет смотреть. Да? Или иначе мы дискредитируем какую-нибудь реальную персону, которую все любят.
2: Андрей, а вот как эволюционировал этот жанр? Кто первый начал? То есть это были какие-то бейсболисты или баскетболисты? Потому что, ну, все кино родилось где-то там, ну, серьезное в Голливудах. Поэтому как-то это же... Ну, они придумывают, а потом каждая страна вроде, ну, себе адаптирует тоже такую же историю или жанр.
3: Ну, вы знаете, во-первых, нужно сказать, что спортивный фильм – это относительно такое новое современное явление. Вообще спорт, да, практически с кино одновременно рождается. Вот спорт.
2: Да, начало 20 века.
3: Слово, да?
2: Да.
3: Ну да, рубеж 19-20 века. То есть на самом деле это очень такие соприродные, смежные явления. Да, оба явления... как бы давали, предоставляли новые, скажем, техники телесности. Вот. А чтобы спорт уже непосредственно на экраны перешел, да, вы знаете, я бы не сказал, что здесь Голливуд как-то вот имел первенство, да, существенное. Уж если называть вещи своими именами, наверное, настоящим прорывом в этом направлении стали 30-е годы прошлого века, причем в двух странах. В Советском Союзе и в Третьем Рейхе.
2: В Германии
3: был снят фильм «Олимпия», да, про знаменитую Олимпиаду 36-го года. Режиссером была Лени Рифеншталь. Фильм документальный, который, в общем-то, стал таким гимном вообще вот спорту, да, современному олимпизму и так далее. А в Советском Союзе вышли прекрасные спортивные комедии, типа фильм «Вратарь» или фильм «Случайная встреча». Вот тоже спорта там было... в этих картинах немало.
1: Угу.
3: Вот, а потом уже вот на новом витке, знаете, спорт уже проник, конечно, и в Голливуд, и в европейское кино. Ну, скажем так, проник уже через телевидение. Когда вот он стал достоянием телевидения, да, стало с ним активно работать и кино. И можно сказать, что вот современные наши, вот эти бесконечные ленты биографические, спортивные, о достижениях советского спорта, это же ведь ностальгия не только по спортивным победам, это ностальгия не в меньшей степени вот по всеобщему
2: временам,
3: такому коллективному телевизионному болению. Вот этот вот еще тут важный очень аспект.
1: Угу. Но смотрите, есть, например, фильмы, которые посвящены таким спортсменам, как Майкл Джордан. И, по-моему, так он и назывался, uh-huh. «Джордан», по-моему, этот фильм. Но это же не вот то, о чем мы говорим, это не спортивный вот этот жанр. Это про человека, но он при этом спортсмен. А как мы про него будем рассказывать без спорта? Никак.
3: Нет, что это есть такое? На самом деле здесь как бы большая, большая вариация. Да, с тем же Майклом Джорданом это тоже отдельная линия, когда спортсмены сами становятся актерами или героями фильмов. Был, например, с Майклом Джорданом очень популярный еще там пору моего детства фильм «Космический баскетбол», да, «Space Jam», вот, где буквально Майкл Джордан играл в баскетбол вместе с мультяшками компании Warner Brothers, там, с Баксом Банни и всеми остальными, да, но тоже совершенно не в чистом виде спортивная драма, спортивный фильм, о которых мы говорим, да, но популяризация спорта и вот тоже такая спортивная звезда в центре внимания, это просто происходило уже в тот момент, знаете, вот конца прошлого века, когда спортсмены, опять же, благодаря телевидению, да, когда они становятся, ну, просто поп-звездами, звездами шоу-бизнеса, да, Майкл Джордан становится такой же звездой, как Майкл Джексон, условно говоря.
1: Да. Но при этом все-таки, да. Вот если посмотреть, например, недавно я видел, я так и не понял, это полудокументальный или художественный фильм про Марадонну, то там про Марадонну, про футбол-то немного совсем. Там много про другое, чем занимался Марадонна, не всегда даже тем, что можно озвучить в эфире.
3: Да.
1: Это спортивная история или нет? Или все-таки это про человека?
3: Ну, понятно, что это уже драма в большей степени, да, и слово «спортивное» мы здесь, может быть, уберем из определения жанра этого фильма, но при этом, если бы не футбол, да, то и этого разговора о Марадоне через призму других каких-то аспектов его жизни тоже не было бы. Да? Все равно мы здесь отталкиваемся от спорта. Все равно спорт – это то место, где этот человек себя проявил. И я, кстати, знаете, еще хотел бы сказать, что вот в этом, скажем, в этом большом жанре спортивных фильмов, да, в этом большом направлении, есть отдельный поджанр, очень не, ну, скажем, неразвитый у нас в стране, но в Голливуде это вот просто буквально действительно отдельный жанр. Фильмы о боксе.
1: Да.
3: Вот. Причем это вплоть до самой там эталонной классики Голливуда.
2: Рокки. Сильвестр Сталлоне.
3: Бешеный бык Мартина Скорсезе, да, обращался к этой теме и Стэнли Кубрик и так далее, вот, потому что бокс это всегда замешано на криминале, вот, и чаще всего это такие спортивно-криминальные драмы, вот, действительно, целое отдельное направление в англоязычном кино, которое у нас в стране не так представлено.
1: Я правильно понимаю, что бойцовский клуб это туда же? Нет?
3: Нет, бойцовский клуб совсем не туда. Нет. Там спорта нету, да.
1: А, ну, по крайней мере, если так уж вспоминать, тогда и в «Криминальном чтиве» же просто Брюс Уиллис, он же был боксером.
3: Вот это совершенно верно, да. И поскольку Тарантино свои фильмы всегда делает как стилизации, да, под какое-то кино прошлого, то отдает он дань боксу тоже не случайно. Он делает это в стиле как раз вот этих спортивно-криминальных нуаров из прошлого, где бокс эксплуатировали просто из фильма в фильм.
1: Угу.
2: Ну, а если прогнозировать будущее жанра, ведь, наверное, спрос предложения, да, формирует. Когда у людей много телевизоров, и люди следят за спортом, тогда киношнички сразу ориентируются. Это все коммерческая история.
3: Да, ну, конечно, кино вообще коммерческая история, и спорт стал со временем коммерческой историей. Но если прогнозировать будущее, то мне кажется, по крайней мере в нашей стране, мы видим некоторый спад, на мой взгляд, уже интереса к этому жанру. Может быть, переборщили, может быть, стали обращаться уже к не самым популярным просто видам спорта. Потому что одно дело, когда делали «Легенду номер 17» про Харламова, да, и люди здесь действительно вспоминали, как они смотрели это в прошлом, или даже молодые люди, даже если не смотрели и не помнят, тем не менее, они про это слышали, они про это знают. А вот из последних, да, примеров был сделан очень добротный, спортивный, опять же, биографический фильм «Первый на Олимпе», но это история про гребца. Академическая гребля, к сожалению, ну, не так представлена, не так известна, да, и уже такого массового внимания, ажиотажа публики нет. Поэтому есть ощущение, что этот жанр в нашей стране, ну, немножко как бы свое время отыграл, отработал, и теперь определенная пауза. Ну и все-таки, будем называть вещи своими именами, когда люди смотрели спортивные фильмы на фоне, там, например, побед на Сочинской Олимпиаде, это было одно настроение. Сейчас, когда российские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях, ну тоже как-то спортивное кино большого, наверное, ажиотажа, спроса вызывать не будет.
1: Сделаем небольшой перерыв, вернемся к этому разговору. Через минуту буквально оставайтесь с нами, физики и лирики в эфире.
0: Физики и лирики.

Маяк. Радио «Маяк».

0: Реклама.
1: Поляна на Тухачевского 50, Сайра Доброфлот 159,90, тушеная говядина Армейский запас 179,90, 17 по 23 июня 2026 года.
2: ВАО «Колымская россыпь» требуется. Машинист бульдозера. Заработная плата 250-450 тысяч рублей в месяц. Машинист экскаватора. Заработная плата 250-300 тысяч рублей в месяц. Водитель карьерного самосвала. Заработная плата 220-300 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство. Работа в Магаданской области. Оплата авиаперелета к месту работы и обратно. Проживание, питание, спецодежда за счет компании. Телефон 8-924-690-1358.
3: Телефон рекламной службы 54-99-28 и 54-54-69. Код города 384-2.
4: В студии с выпуском новостей Дарья Кашинская. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. В Кузбассе матери, которая закрыла ребенка в машине, предъявили еще одно обвинение. Впервые в Сибири официально введены ограничения на продажу топлива. И в Кемеровской области появится новое почетное звание для педагогов. Подробности далее. 7-летний мальчик, которого мать оставила запертым в машине, умер от последствий теплового удара. Трагедия произошла в Таштаголе. Ранее мы рассказывали, женщина вернулась к автомобилю спустя несколько часов. К этому времени сын потерял сознание. Ребенка доставили в больницу. Почти 5 дней он находился в коме. Несмотря на усилия врачей, спасти мальчика не удалось. Матери предъявлено обвинение сразу по 2 статьям. Уголовное дело возбуждено по факту оставления в опасности и причинения смерти по неосторожности. В Омской области, в первом регионе Сибири, официально введены ограничения на продажу топлива. На одну машину 40 литров бензина, 80 дизеля и только в бак. Напомню, в Крыму приостановили отпуск даже по талонам. На резкий рост цен и дефицит продолжают жаловаться и кузбассовцы. Со сложностями столкнулись неделю назад. Тогда проблема касалась только небольших частных точек. На фоне нестабильной ситуации россияне начали покупать горючее на онлайн-площадках. Торгуют канистрами и прямо с машин. Еще одна новость для автомобилистов. В России могут ужесточить правила эксплуатации авто старше 30 лет. Правительством поручило актуализировать требования к системам мониторинга, круиз-контроля, алкозамков, дистанционного контроля за скоростью к 2030 году, комментирует автоюрист Анна Коснырева.
5: Старые машины 30 плюс лет будут под особым контролем. Возможно, для них будет введен более жесткий техосмотр или ограничения по зонам. Например, запрет на въезд в центр города. Новые автомобили будут начиняться электроникой, следящей за водителем. Часть этой электроники может стать обязательным.
4: Так называемый контроль сна, когда в критической ситуации машина подаст звуковой сигнал водителю или даже принудительное торможение. Еще одно нововведение – единый статистический учет всей техники на дороге. Позволит оценивать интенсивность потоков и пропускную способность. Это значит, что любителям старины придется адаптироваться под измененные условия. Мнением о возможных новшествах поделился автолюбитель Иван Санасасюк.
6: Вы готовы будете поменять, например, вот эту машину на более современную для того, чтобы вот эти требования не выполнять?
7: Нет.
6: А почему?
7: В них есть душа, это свой, скажем так, автоклуб. У нас в Кемерово даже очень много людей, которые специально покупают себе «Жигули».
4: По мнению экспертов, нельзя предъявлять одни и те же требования для всех. Те же оригинальные запчасти на старые машины найти практически невозможно. Поэтому для ретро-автомобилей предлагают разработать отдельный техрегламент. Новое почетное звание ввели в Кемеровской области. Его будут присваивать преданным своему делу педагогам. Критерии простые, не менее 15 лет в региональной системе образования и любовь к своей работе. Продолжит губернатор Кузбасса Илья Середюк.
8: Для поднятия престижа педагогического труда, для привлечения грамотных специалистов, для поощрения мотивации тех, кто отработал долгие годы, отдал профессии все свои накопленные знания, опыт и продолжает трудиться, я предлагаю ввести новую региональную награду для педагогов. Это почетное звание «Заслуженный учитель Кузбасса». В ряде других отраслей мы уже вводили такие меры, поэтому попрошу быстро и оперативно отработать положение.
4: В Кузбассе расширен реестр креативных индустрий. 13 предпринимателей получат доступ к льготным займам и господдержке по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». В число новых участников вошли компании и мастера из разных сфер – от легкой промышленности до гастрономии и народных промыслов. Среди них – новокузнецкий производитель туристического снаряжения и функциональной одежды. Мастерская из поселка Тежинский. Специалисты занимаются художественным выпиливанием лобзиком, создают эксклюзивные предметы интерьера – сувениры и органайзеры в традициях народного творчества. И в завершении, сегодня в России отмечают День балалайки. Известно, что первое упоминание относится к 17-му столетию. Балалайка прошла путь от народного до академического инструмента. Продолжит преподаватель кафедры музыкально-инструментального исполнительства Данила Петрашко.
0: Балалайка должна была сделаться из подручных средств, что называется. Крестьяне же играли, поэтому три струны, две верхние, они бурдонные, то есть одинаковое звучание, они гудели. Свойства народной музыки, чтобы бурдонно звучала одна и та же нота, например, ба-ба-ба-ба-ба, вот она гудит-гудит, а нижняя струна, она извлекала какие-то простые мелодии, когда был балалайочный кружок, создание первого великорусского оркестра, 1888 год, создатель Андреев, и вот с тех пор балалайка очень сильно расцветает, популярна в России и за рубежом. Балалайка живет до сих пор, она не только у нас в Кузбассе, а что касается именно изготовления, у нас есть такой мастер Александр Василенко. Нужно подбирать дерево, в особенности учитывать исполнителя, потому что сейчас балалайка вышла на профессиональный уровень.

0: Это было последнее сообщение выпуска. До встречи.
1: Погода на маяке.
2: В ночные часы на территории Кузбасса и в Кемерове, по сообщению синоптиков, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами туманы, дымки, мгла. Ветер северо-восточный 2,7, местами порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха по области 11-16, местами плюс 5-10, в Кемерове 11-13 градусов. Завтра днем 24 июня по области и в Кемерове переменная облачность, преимущественно без осадков. По югу местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный 4,9, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура по области 27-32, местами 21-26, в столице региона 28-30 градусов.
1: Кузбасский маяк. Главное о событиях в мире, в стране, в регионе.
3: С понедельника по пятницу в 18.05.
1: Координаты в эфире. Кемерово 102.3 FM. Новокузнецк 103 FM. Маяк. Для контакта с редакцией используйте МАКС. Номер 8-923-533-3505. Повторно обращаем ваше внимание на мессенджер для связи. МАКС 8-923-533-3505.
4: Что такое фриджаз? Чем отличаются барочные инструменты от современных? В чем разница абстракционизма и авангардизма?
5: А не пора ли нам оккультуриться?
4: Самое время. Программа Ольги Шараповой об искусстве.

0: В Москве полдень.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Установлены личности, причастных к недавней беспилотной атаке в Брянской области на автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. Среди них командующие силами беспилотных систем ВСУ Роберт Боровди и начальник ГУР Минобороны Украины Олег Иващенко. Имена пяти фигурантов уголовного дела назвала официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Среди них не только рядовые исполнители, но и организаторы удара.
2: Установлена причастность к совершению преступления командующего силами беспилотных систем ВСУ Роберта Боровди и начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Олега Иващенко. По данным следствия, они обеспечивали целенаведение и отдавали незаконный приказ об атаке на гражданские транспортные средства на российской территории. Кроме того, установлены непосредственные исполнители теракта, в их числе военнослужащие Государственной пограничной службы Украины и Морского центра специальных операций ВСУ. Это Дмитрий Ткаченко, Игорь Жуков и Владислав Наум. В отношении всех фигурантов вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемых. В ближайшее время они будут объявлены в международный розыск.
0: Напомню, атака произошла в Брянской области 17 июня. Погибла сопровождающая, еще 8 человек, в том числе 6 детей, были ранены. Следственный комитет России ведет работу с коллегами из Белоруссии. Украина и ее западные союзники не оставляют попыток втянуть Белоруссию в прямой вооруженный конфликт. Это серьезно осложнит в дальнейшем разрешение противоборства дипломатическим путем. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на круглом столе на тему «Украинский кризис. Истинные цели и роль Запада». По его словам, Россия и Белоруссия – союзники и готовы поддержать друг друга.
3: С марта 2025 года действует договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках союзного государства. И в случае необходимости мы готовы предпринять весь комплекс мер, который предусмотрен договором, чтобы обеспечить безопасность нашего союзника и, разумеется, безопасность союзного государства.
0: Лавров добавил, что Зеленский выдвигает хамские и нереалистичные условия Москве и своим европейским кураторам по регулированию конфликта на Украине. Министр напомнил, как тот прямо заявил на днях, Европа должна подумать о формате переговоров и предложить несколько возможностей, но Киев сам определит, кто будет переговорщиком от Европы. Комментарий излишне, резюмировал Лавров. Правительство Литвы во главе с премьер-министром Инге Ругинене ушло в отставку. Об этом она сама заявила на заседании, поблагодарив всех министров за работу. Новым главой Кабмина станет лидер социал-демократической партии республики Миндаугас Синкявичус. На прошлой неделе Синкявичус заявил, что согласен стать премьером и сформировать новое правительство. Это будет уже третий премьер с момента выборов.